Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

parler comme la première fois.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 20-22 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Что касается ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы.
0: В Москве 7 часов утра. И это утро, как всегда, мы начинаем с новостей. В студии Диана Макеева. Поприветствуем.
1: Доброе утро. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов и команд из России в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации. Кроме того, МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Позднее также будет принято решение по поводу демонстрации флага, гимна или любых других национальных символов. При этом уже свыше 20 международных спортивных федераций допустили на соревнования российских юниоров под национальным флагом, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Госдума утвердила штрафы для управляющих компаний за недопуск операторов связи в дома. Поправки призваны пресечь дискриминацию на рынке интернет-услуг. Согласно документу, должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим – до полумиллиона. За повторные нарушения санкции будут строже – до миллиона рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. На уведения направлены на регулирование взаимодействия управляющих компаний и операторов связи при обслуживании сетевой инфраструктуры в многоквартирных домах. Минкультуры планирует с 1 сентября увеличить баланс пушкинской карты. Номинал вырастет с 5 до 7 тысяч рублей. Проект постановления подготовило министерство. В документе говорится, что в список доступных культурных учреждений добавят цирки. В случае одобрения инициативы новые правила начнут действовать уже с осени. Программа «Пушкинская карта» действует в России с 2021 года. Карту могут бесплатно оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Деньги выделяются государством и могут быть потрачены исключительно на культурный досуг. Красота оказалась главной статьей расходов, от которой россияне не готовы отказаться. Половина граждан не откажутся от бьюти-процедур даже при сокращении доходов. 42% опрошенных с минимальным бюджетом все равно продолжат посещать салоны красоты даже при жесткой экономии. В ходе опроса также выяснилось, что 13% экономящих респондентов не хотят отказываться от ремонта и отделки. Далее идет обслуживание техники. По словам аналитиков, люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время и улучшают самочувствие.
0: То есть, подведем итоги, люди готовы сидеть без ремонта и со сломанным телефоном, лишь бы реснички ноготочки, да?
2: Да.
0: Ну, женщины опрашивали, тут все понятно.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Радио 7. С добрым утром, друзья. Уже среда.

0: 8 июля на календаре. Мы вас приветствуем, и как всегда эти 4 часа этого доброго очередного утра проведем вместе. На погоду внимания не обращаем. Все лучшее здесь, на Радио 7. Прекрасная музыка, прекрасные игры и, разумеется, очень интересные темы.
1: Да, мы вас с праздником поздравляем. И тебя с праздником, Дим.
0: И
1: сегодня
0: тебя, Свет, конечно.
1: День семьи, любви и верности, господа. Не забывайте об этом. Обязательно поздравьте свою вторую половинку. Ну и, конечно, будем обсуждать эталон семьи в вашем представлении.

0: австралийские суперзвезды Джейсон Донован и Кайли Миног. Невероятный дуэт Especially For You. Ну и, собственно, сольно Especially For You специально для вас, Света Молодцова, с набором тех новостей, которые мы могли проспать этой ночью.
1: Смотрите, на протяжении года мы следим за Манулом Тимофеем, как у него проходит зажировка, разжировка.
0: Мы, говорит.
1: Да, все следят, Дима. Это все держится в информационном поле. Но теперь еще в информационном поле держится одиночество Манула Тимофея. Ему все никак не могут найти невесту.
0: Как книга Габриэля Гарсия Маркеса. Одиночество Манула Тимофея.
1: Ну так вот, вроде как ему нашли на роль невесты уже три аж претендентки. Это все сообщил директор московского зоопарка. Но сначала у них проверят генетику, уточнили, собственно, в ведомстве. Посмотрим, чем все закончится.
0: Чтобы они не оказались близкими родственниками, или для чего?
1: Ну, да.
0: Как у королей средневековой Европы,
1: ну,
0: чтобы мало ли что.
1: Да, ты представляешь, как повезло коту?
0: Да.
1: Да.
0: Царский кот.
1: Да, безусловно, и красавчик еще невероятный. Вирусится в сети ролик, где мужчины гоняют на машинах. Подробности следующие. В Якутии, оказывается, проходят самые безумные гонки. Водители на старых «Жигулях» буквально, это в буквальном смысле слова, выбивают друг друга с трассы. Никакой аккуратной борьбы. Вот там нет правил. Участники специально таранят соперников, отправляют машины в занос и делают все, чтобы первыми добраться до финиша. Чем зрелищнее контакт, тем лучше для зрителей. Я отсмотрела все ролики, смотрится, конечно, ну, с женской точки зрения, ну, прям страшно и больно.
0: Безумно.
1: Там есть только два правила. Не бить в водительскую дверь, да, и не таранить стоячего. Все остальное можно.
0: Это же игра Flat Out практически.
1: Ну, получается, ну, есть такая, да. Да, только вот по факту вживую. Ладно, в общем, я

0: Найдете, посмотрите, оно зрелищно смотрится, с замиранием сердца можно за этим следить. Вышло исследование, я думаю, что лет через 10, Дим, когда у тебя будет рубрика вот эта на 10 лет назад,
1: да,
0: ты, наверное, вот это вот самое исследование найдешь. Оказывается, мозг наш с вами, друзья, достигает своего пика в 55-60 лет.
1: О, да, у нас, как всегда, все лучше впереди. Это очень хорошая
0: еще
1: новость.
0: Поживем. В общем, раньше считалось, что пик активности приходится на 20 лет. Но теперь вот по данным ученым, скорость реакции, рабочая память действительно лучше в 20-25, но способность понимать эмоции других людей. Это вот только ближе к 40 и 50 годам. Словарный запас продолжает расти до 67, а математические способности выходят на свой максимум ближе к 50.
1: То есть мои не вышли просто потому, что я еще 50 не достиг.
0: Ну да,
1: я
0: еще впереди все.
1: Еще удобно оправдывать все тем, что я гуманитарий.
0: Как вариант.
1: Какая классная новость, это шикарно.
0: Да хорошая.
1: Вот смотрите, да, все лучше у нас впереди, и не только, в общем-то, в понимании жизни в целом, но еще и в том, что касается музыки. Вот One Republic, например, через мгновение. Потом Астропрогноз вас ждет. Да, все лучше впереди, просто поверьте.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: One Republic и Counting Stars. Ну, мы тоже сейчас на звезды посмотрим, какой прогноз нас ожидает на день сегодняшний, 8 июля. Друзья, рассказываем.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня получат неочевидную поддержку. Овны, львы и стрельцы, вы будете ощущать чье-то незримое присутствие или помощь в делах, даже если ее источник останется загадкой.
0: Какая-то эзотерика со стартом. Знаки земли. Сегодня вас ждет испытание на гибкость убеждений. Тельцы, девы и козероги. Информация, которую вы получите, может пошатнуть привычную картину мира.
2: Знаки воздуха. Среда – день для работы с тонкими материями. Опять эзотерика. Близнецы, весы и водолеи. Ваши сны или случайные мысли могут содержать ключ к решению давней загадки.
0: Знаки воды. Вас может настигнуть внезапная волна эмпатии к совершенно незнакомому человеку. Раки, скорпионы и рыбы, не ищите в этом логики. Просто это расширение вашего энергетического поля.
1: Утро на семи холмах.

0: Москве 7 часов 28 минут, и это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Диана Макеева, и это «Новости Москвы».
1: Доброе утро. Оплатить проезд по 4-му московскому центральному диаметру теперь можно по биометрии. Система заработала на 35 станциях. Оплата по биометрии не только считается самой удобной, но

0: ни разу не держал в руках ракетку. Открытые уроки именитые спортсмены проведут в парке «Ходынское поле» в эти выходные. Фестиваль продлится до 12 июля. Попасть на мастер-классы и турниры можно бесплатно. У Манула Тимофея из московского зоопарка появились три невесты. Руководство зоосада получило фотографии трех претенденток на лапу и сердце дикого кота. Однако пока нет никаких гарантий их успешного соединения. Сначала нужно проверить состояние здоровья каждой. Если пара образуется, то ее скроют от посетителей в отдельном вольере. Также московский зоопарк активно ведет переговоры с Китаем, чтобы оставить у себя панду Катюшу. Для нее строят новый просторный вольер. В августе Катюше исполнится 3 года. Однако по китайским законам находиться в России она может лишь до 4 лет. Именно в этом возрасте все детеныши панд, рожденные за пределами Поднебесной, должны вернуться в Китай для продолжения рода. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, на шоссе Энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы, на Ломоносовском проспекте от улицы Лебедева до улицы Вавилова. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это «Радио 7» на Семи холмах.
1: «Радио 7».

0: Лени Кравиц и Лоу на радио 7 на Семи Холмах. Точная столичная 7.36, друзья. Ну и сегодня, да, мы обсуждаем идеал семьи в вашем представлении. Первые комментарии в наших соцсетях уже появились, и мы готовы их для вас озвучить.
1: И на самом деле, в честь праздника сегодня можно и поздравлять в эфире. Почему нет? Передавайте привет. Привет тем семьям, которые считаете, ну, такими эталонными, идеальными. Может быть, это семьи родителей, может быть, семьи каких-то близких вам людей. Может быть, ваша самая-самая, можно поблагодарить мужа или жену за создание этой прекрасной семьи, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так, доброе утро, Света и Дима, и все-все с праздником. Пусть во всех семьях горит огонек счастья, взаимопонимания, заботы и любви. Звучит как тост.
0: Ну, не в 7.37. От Алексея замечательное сообщение ВКонтакте. Дима, Света, доброе утро. Здравствуйте, Алексей. Эталон семьи – это мои родители. Ой, они же развелись, когда мне было 7 лет, с кучей скандалов. Нет, извините, эталон семьи – это родители моей жены. Ой, они тоже развелись, а отец и ушел из семьи, пропал. Дальше пишет. Эталон семьи мы сами создаем в своей семье. Пока что почти 22 года. Надеюсь, этот срок дойдет и до золотой свадьбы. Алексей, это заявка на победу просто со старта, во-первых. Во-вторых, ну, что там золотая? Пусть дальше будет. Там какие-то платиновые, по-моему, да, я не силен.
1: Там еще выплаты какие-то дают на 50 лет совместной жизни.
0: Света все о деньгах. Ну, еще, Алексей, пусть обязательно сбудется то, чего вы хотите, обязательно.
1: Так, Светлана пишет. Для меня семейство Беннет. Это, я так понимаю, отчаянные домохозяйки. Вроде как. Так, хочу такого же мужа в старости. Я буду чушь нести, а он слушать и не перечить. Ну, прекрасно же, да? И дополняет. А из реальных Киану Ривз с Александрой Грант. Сколько на них смотрю, вот прям даже немного за виду. Такие спокойные, умиротворенные, ничего из себя не давят. Видно, что людям хорошо вместе.
0: Да, да, это интересная история. Ну, тем более Киану все любят, все жалеют, зная, какая у него была непростая жизнь. Хорошая история. От Юли. Смотрите-ка, эталон семьи – это и любовь, и доверие, и ошибки, и прощение. Но главное верить, что все получится. У нас сегодня с мужем, пишет Юля, фарфоровая свадьба.
1: Это сколько?
0: 20, только что посмотрел. Я не знал, правда, я не силен в этом. Мы прошли через многое, и, знаете, ничего у нас не было, кроме друг друга. Мы переехали в итоге в другую страну, купили квартиру, машину, у нас двое детей. И, знаете, я такого мужчину увидела, сама пошла знакомиться и ни разу не пожалела. Все, что у нас есть, это благодаря ему, мужчина с большой буквы, сказал и сделал «люблю его до луны и обратно». Сегодня будет сложно выбирать победителя, я уже знаю.
1: А Дмитрий у нас в телеграм-канале картинкой одной ответил, это семья Старков из «Игры престолов». Вот, типа, эталонная семья, почему нет? Вот такое мнение.
0: Я бы просто посмотрел, подумал, что за средневековые люди. Ну, потому что я сериал не смотрел. Я-то в основном слушать. Друзья, если вы тоже в основном слушать, тогда для вас наше приложение, официальное приложение Радио 7, Радио Хаб. От музыки не отвлекает ничто. Просто качайте в любом магазине мобильных приложений, запускайте в один клик и наслаждайтесь эфиром Радио 7. Действительно, проще простого. Чуть позже мы в функционал добавим еще и общение. То есть можно будет сообщение писать. И это же прекрасно. Потому что комментариев по теме много не бывает. И будете насыпать и в соцсети, и в Радио Хаб. А мы будем еще чаще говорить, как сегодня сложно выбрать победителя. Но сегодня так и будет. Впереди поздравления, впереди Мадонна. Все лучше впереди.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мадонна, You're Like a Virgin на Радио 7 на Семи Холмах. И действительно, друзья, пора кого-то с чем-то поздравить. 8 июля на календаре. Ну, давайте поглядим, какие чудесные люди родились в этот день.
1: И вот посмотрите, пожалуйста, в 1958 году, именно 8 июля, родился американский актер, музыкант, продюсер, режиссер. Зовут его Кевин Бейкон. И вот, если вдруг на слух вы не понимаете, о ком речь, то смотрите, буду перечислять фильмы, и вы точно поймете, о ком говорим. «Таинственная река» — раз. «Убийство первой степени» — два. «Невидимка», «Спящие», «Дрожь земли». Вот
0: классика,
1: я знала,
0: да,
1: что вот здесь-то, конечно, мы и утонем в воспоминаниях. «Пятница 13-е» тоже там он снимался. Лауреат премии «Золотой глобус» и премии гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале». Что интересного про Бейкона есть? Считается, что после того, как Бейкон в 94-м году обмолвился, что поработал почти со всеми в Голливуде, ну вот прям почти со всеми, ну или с теми, кто работал с ним, трое студентов колледжа создали теорию, и она стала феноменом, связывающим любого голливудского актера с Бейконом через 6 или менее совместных фильмов. Представляете? И даже есть специальный сайт, где можно посмотреть. Вот действительно человек вот как будто бы работал со всеми.
0: То есть теория рукопожатия, но здесь теория фильма.
1: Да, потому что у него, правда, было очень много ролей, очень много работ и так далее. Что касается музыкальной карьеры, актер профессионально занимается музыкой, играет в фолк-рок-кантри-группе, называется она The Bacon Brothers, которую он основал вместе со своим братом Майклом.
0: И знаете, это интересная музыка, правда. Вот, ну, есть песня Sing группы Travis. Вот это ничем не хуже. Вот где-то на том уровне. Ну, опять же, если учесть, что в США самой популярной музыкой после рэпа является именно кантри, тут, собственно, все понятно. Да, давайте, кстати, фрагмент. The Bacon Brothers. Песня называется You Know My Brother, She's So Heavy. Классика кантри, правда?
1: Да,
0: вот этот ритм, скрипочка на заднем фоне. Да здорово, приятная музыка.
1: Можно по-настоящему сказать, да, что талантливый человек талантлив во всем. А вот есть еще один, да, интересный факт. Вот чтобы понять, каково это быть обычным человеком, а не мировой знаменитостью, Бейкон однажды использовал силиконовую маску и грим, чтобы прогуляться неузнанным по торговому центру. И он был шокирован тем, что люди его просто игнорировали. Там есть большое интервью на этот счет, типа, ну как же так, как же так? Вот, собственно, прогулялся. А, еще он тайный защитник животных. Очень любит животных и всячески им помогает. В общем, Бейкона мы поздравляем с днем рождения!
0: Так и вас тоже. У вас же наверняка сегодня праздник личный какой-то есть, но день рождения у вас же, да? Мы вас поздравляем всей страной. Будьте здоровы, всего хорошего.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мика и Relax, Take It Easy на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро мы играем в нашу новую летнюю игру. И называется она «Музыка лета». Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Кликнули на конверт в правом верхнем углу экрана. Форму заполнили, отправили нам, седьмым или седьмой приславшим. Мы обязательно сыграем. Приз потрясающий, летний, фирменный такой великолепный ланчбокс. Как это называется? Не ланчбокс. Не то слово сказал.
1: Корзина для пикника.
0: Все, извините. Да. Опять я начал с этими умными словами. Бокс. Да, это корзина для пикника. Замечательная, полезная, красивая. Собственно, мы со Светой видео снимали. Как она выглядит, можете полюбопытствовать в наших соцсетях. Вам понравится. Когда вы ее лично в руки заберете, понравится вдвойне. Radio7.ru. Заходим, заявки оставляем. До конца этого часа для вас на Radio 7 танцевальная коллекция в столице 751. С добрым утром.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Алло, ну как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
13: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
14: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Быть одним единственным, конечно, здорово.
16: Но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
18: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3,619,000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
16: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 20-22. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. А это новости в студии Диана Макеева. Доброе утро.
1: Доброе утро. Минцифра исключила введение платы за иностранный трафик. Власти не рассматривают такую меру в тарифах сотовых операторов, заявил замглавы министерства Иван Лебедев. Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщал, что власти намерены снижать объемы использования VPN в России. В качестве одной из мер обсуждалось введение платы за использование более 15 гигабайтов международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным СМИ, обсуждалась и сумма около 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт. Депутаты Госдумы выступили с инициативой нового применения материнского капитала. Предлагается разрешить россиянам направлять эти деньги на ремонт жилья. Соответствующий законопроект появился в электронной базе парламента. Авторы инициативы считают, что нужно дать российским семьям такую возможность. Как указано в пояснении, мера позволит гражданам улучшить условия жизни детей в том случае, если новое жилье не нужно или нет возможности его купить. Подчеркивается также, что разработаны четкие ограничения, призванные исключить нецелевое расходование средств, обеспечить качество ремонтных работ. Сегодня особенный день в календаре – День семьи, любви и верности, приуроченный к дате церковной памяти святых Петра и Февронии Муромских. Они – пример преданности, поддержки, заботы друг о друге. Прекрасный повод обнять родных и сказать им самые важные слова. По всей стране сегодня фестивали, концерты, ярмарки, яркие флешмобы. В столице к празднику подготовили программу свыше 300 культурных площадок города. Москвичей и туристов ждут кинопоказы, творческие мастер-классы, экскурсии и лекции. Из России переместимся в Соединенные Штаты Америки. Там чемпионат мира по футболу. Накануне Лионель Месси обновил личный рекорд по голам на одном чемпионате мира. Благодаря голу в матче 1/8 финала против команды Египта на его счету стало 8 мячей. До этого лучший результат был установлен на турнире. Его лучший результат был установлен на турнире 2022 года. Аргентина победила со счетом 3-2.
3: Он там еще и рекорд по ассистам побил, по-моему.
4: Ассист — это передача, да? Голевая. Да, была новость.
3: Хорошая как передача. Как это я по-русски сказал? Ассист, голевая передача. Обновил рекорд по голевым передачам. В общем, Месси еще наверняка столько рекордов до конца этого чемпионата сделает.
1: Инопланетянин какой-то.
3: И заведет из-за этого Мбаппе, который скажет: ага, догнать и перегнать Месси. Все впереди, поехали дальше.

0: А вот и он, новый час здесь, в «Утре на семи холмах», друзья. И, как всегда, много музыки. Разумеется, сыграем в «Музыка лета» уже через несколько минут. Если вдруг вы свою заявку не оставляли и до сих пор великолепную корзину для пикника не выигрывали, срочно сделайте это на сайте radio7.ru. Ну и здесь же наша тема.
1: Да, конечно, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Сегодня есть шанс и кого-то из своих близких поздравить, если вдруг эту семью считаете эталонной. Может быть, кого-то из, хотел сказать, мужей. Почему во множественном числе? Непонятно. Не-не-не. Вдруг хотите своего супруга или супругу поздравить вот с днем семьи, любви и верности, тоже сегодня можно. Заходите, пишите, ищем эталонную семью в вашем представлении.

0: Крис Ри и его Джозефин на Радио 7 на Семи Холмах. Но опять же, говорим Джозефина, подразумеваем Наполеон. А какие идеальные семьи в вашем представлении? Вот именно это и обсуждаем сегодня целое утро.
1: Тут бы еще выяснить атрибуты этой самой идеальной, эталонной, да, ну не, хотя одинаково, семьи. Что вот для вас, возможно, является там факторами, когда вы действительно вот смотрите на людей и говорите, ну смотрите, ну какая прекрасная семья, что должно входить? Если вдруг есть это мнение на этот счет, то, пожалуйста, пишите в наши социальные сети, с удовольствием будем озвучивать. Женя пишет, я уж не знаю, шутит или нет, но, возможно, жена просто не слышит сейчас этого сообщения, потому что, вы знаете, уже некоторых наших слушателей мы практически знаем как родных, потому что много сообщений оставляют, многое о себе рассказывают. Итак, кому как, пишет Женя. А по мне так идеальная семья была у Штирлица. Поженились, конвертики распечатали, пересчитали подарки, а утром, ну, не скучай, дорогая, я поехала шпионить. Все, никаких скандалов, упреков. Жена зарплату мужа получает исправно, муж по заграницам гуляет. Увиделись раз в несколько лет в кафе на чужой территории и хватит.
0: Любая семья вахтовика.
1: Ну да, слушай, и моряка.
0: Кстати, да. Мария пишет, ну это прям очень хорошо, с юмором. Идеальных семей, наверное, не существует. Вот смотрю на тех же Роузиса с Джейсоном Стэтхэмом. Ну, прекрасная ведь пара.
1: Красивые какие,
0: да. Он наверняка и носки дома под кровать бросает, тарелки из-под гречки сразу не моет, а она его вот вдохновляет в кавычках. А вот Иглесиас и на Барбадос поехали. А мы что, опять на эти Мальдивы? Мне надоело. И дети их тоже только к 10 вечера вспоминают, что надо в садик поделку из желудей и спичек сделать. Все как у всех. Не надо искать идеал. Надо просто жить с носками, дачами и поделками из желудей. Здорово.
1: Вот это хорошо.
0: Хорошая заявка, да, на победу, Мария. Чудесное сообщение, спасибо.
1: Оля пишет, моя дочь считает, что идеальная семья – это где муж работает, а жена красивая. Потом дочь молчит и добавляет, а дети, да не дай бог с моим характером. Всем любви. Какая мудрая девочка, какая молодец.
0: Какие хорошие истории.

0: Истории прямо с утра. Друзья, ждем ваши. Заходите в наши соцсети, рассказывайте, какой в вашем понимании идеал семьи сегодня, в день семьи, любви и верности, опять же. Ну а мы через пару минут сыграем, и кто-то из вас заберет чудесную корзину для пикника, чтобы всей своей любимой семьей отправиться на природу.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Me and my Let the Love Go On на радио 7 на 7 холмах. Ну, о любви мы еще сегодня поговорим. Целое утро для этого. Прямо сейчас мы поговорим о любви к отдыху и летней музыке.
1: Музыка лета на радио 7.
2: И мы подобрали огромное количество музыкальных летних, именно летних хитов, которые дают то самое правильное летнее настроение. На кону у нас корзина для пикника, прекрасный летний подарок, вот чтобы все сошлось. Но теперь осталось только выиграть 7-й заявкой. Сегодня была заявка Елизаветы из Перми. Елизавета, доброе утро!
0: Здравствуйте!
3: Здравствуйте.
2: Так, Лиза, я знаю, что вы играете сейчас впервые. Я вас буду всячески успокаивать и настраивать. Вы не волнуйтесь, особенно тем, кто в первый раз падает в эту воду. Мы помогаем всегда. Мы не бросим вас ни в коем случае. Так что я вас уверяю, все получится. Ну, я надеюсь,
0: Вы готовы?
3: Да, готова.
0: К этому невозможно быть готовым. Даже мы не готовы. Но, Елизавета, как-то сейчас что-то попробуем сделать. Итак, у нас сегодня главный летний хит. Это команда Juanes. Adios Lepido называется эта песня. И так вот, эту песню сочинил колумбийский исполнитель Juanes. Это светлая, искренняя композиция, в которой автор просит Бога защитить семью, любимых людей, будущих детей и вообще, чтобы был мир во всем мире. Песня, возможно,

0: возглавила чарты в 15 странах, провела рекордные 47 недель
1: 47,
0: в Billboard Hot Latin Tracks и получила премию Latin Grammy, та самая латиноамериканская Грэмми, как лучшая, вот здесь удивительно, рок-песня 2002. В моем представлении рок — это немножечко другое. Чем еще, кстати, вот теперь, собственно, тот самый вопрос, нам запомнился тот самый год, 2002, дорогая Елизавета.
1: У нас для вас три варианта, вам нужно выбрать верный, ну то есть что действительно было. Итак, вариант номер один. Родилась американская актриса Дженна Ортега. Вариант номер два. Вышел альбом Игоря Николаева и Наташи Королевой «Дельфин и русалка».
0: Да.
1: Вариант номер три. Вышел последний том Гарри Поттера «Гарри Поттер и дары смерти». Книга разлетелась, кстати, миллионным тиражом за считанные часы. Но было ли это в 2002 году?
0: Какие у вас есть варианты, Елизавета?
2: Так, вариантов никаких в голове.
0: Это хорошо. Вы
1: прекрасно.
0: Наш человек, рады слышать
1: вас. Любим мы такое, да, абсолютно точно. Итак, 2002 год. Тут нужно подумать, что это было, ну, скажем так... Давайте логически размышлять. У нас вчера кто-то играл, да, и вот прям логикой раскатали все варианты и дошли до верного. Но, может быть, интуиция что-то подсказывает? Вы знаете, кто такая Дженна Ортега?
2: Так, ну мне почему-то кажется, что это точно не первый вариант. Там про актрису вы сказали, что родилась актриса. Скорее всего...
0: Не могла она в 2002-м родиться, да? Хорошо, ладно, думайте дальше.
1: Так, ну...
2: Что у нас там осталось? Альбом Игоря Николаева и...
1: И Наташа Королева, «Дельфин и русалка». Угу. И третий вариант — это у нас «Гарри Поттер».
0: Вышла книга
1: 2002
0: очередная.
1: Год, да. 2002. Вот прямо сейчас логически можно вот дойти до верного ответа. Давайте подумаем.
2: 2002 год.
1: Угу,
0: Итак,
1: угу.
0: Родилась Дженна Ортега.
1: Вы знаете, кто это такая? Подожди, я спросила.
2: Нет,
1: Елизавета,
2: не знаю.
1: Ну, это же Wednesday.
2: Нет, не знаю.
1: Wednesday. Сериал смотрели, может быть? Или хотя бы слышали? Просто прославилась на весь мир.
0: Ну, не знаю, это нет. Я не знаю, например. Ничего страшного в этом нет. Елизавета, жму руку. Давайте определяться. Все-таки Дженна Ортега, альбом Игоря Николаева, Наташи Королёвой и Гарри Поттер.
2: Так, ну, пусть это будет,
1: Не
2: знаю, альбом Игоря Николаева, у меня вообще других вариантов нет.
0: То есть вы считаете, что мы в здравом уме берем такие и загадываем, да? Вот, ну просто интересно.
1: Ну 2002 год, это же было не так давно.
0: Они в 2000, по-моему, по отдельности уже детей нарожали. Но я не силен как бы в хронологии семьи Николаевых. Ну просто...
2: Хорошо, ладно, вы меня убедили. Я вот сейчас делаю ошибку, но пусть это будет книга Гарри Поттера последняя.
0: Хорошо, пусть будет. Ну, знаете, я даже кнопку вам нажимать специально не буду. Не будет. Это не книга. Именно в этот день, вернее, в этом году, 2002, 27 сентября, родилась американская актриса Дженна Ортега. Почему вы сразу отказались от этого варианта? Вот для нас загадка, Елизавета.
1: Мы всячески так крутили. Так, Елизавета, смотрите, первый блин комом. Это нормально. Мы играем до конца июля каждый день, каждый будний день. Так что шанс еще есть.
0: Да, рада вас слышать еще раз.
1: Да, абсолютно точно. Так что оставляйте заявку еще раз, пожалуйста. Мы с удовольствием с вами сыграем.
0: Спасибо вам большое еще за игру, Елизавета. Перми, наш отдельный большой привет.
2: Спасибо большое.
0: Всего хорошего. Вот слышно, что человек не расстроился, и это
1: да
0: уже
1: есть
0: приятно.
1: Чуть-чуть.
0: Друзья, завтра в это же время играем в «Музыка лета». И именно вы можете забрать ту самую потрясающую корзину для пикника. Всем удачи.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

0: Хуанес, это самая летняя песня Adios Lepido на радио 7 на Семи холмах. Ну, Хуанес, наверное, расстроился. Его сборная Колумбии проиграла Швейцарии по пенальти. Да, немного обидно. И тем не менее, это всего лишь футбол. То ли дело музыка с большой буквы. И она у нас для вас есть. Дюран-Дюран буквально через пару минут на радио 7. А еще рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. Столица 8.20. Всех с добрым утром.
1: Радио 7 на Семи холмах приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 Октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино, романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина». Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ. Работает проектная операция на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос утренний. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-335-0-263.
7: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
8: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
9: На Семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Дюран Дюран, легендарная команда на радио 7 на Семи холмах. Далее не менее легендарный Джордж Майкл. Больше прилагательных не надо, просто Джордж Харрисон скоро с нами. И уже через несколько минут Эмма Бантон. В 8:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: С главными столичными новостями Диана Макеева.
2: Доброе утро. Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в России. Регионы оценивались по 47 критериям в 6 блоках показателей: экономическое развитие, реализация мер поддержки промышленности, развитие промышленной инфраструктуры, кадровый потенциал, популяризация и продвижение продукции, взаимодействие с промышленным комплексом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что на сегодняшний день в столице работают

0: 900 человек в час. Об этом сообщил Сергей Собянин. Трехпролетное сооружение строится на основе стальной вантовой системы, где несущим элементом выступит большая арка. Мост оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Она подчеркнет его форму в темное время суток и сделает доминантой в панораме парка. В столичном регионе сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, порывы ветра в течение дня могут достигать 15 метров в секунду. Период предупреждения продлится с 9 до 21 часа. Граждан просят быть особенно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними. Напомню, желтый уровень говорит о потенциальной опасности погоды и возможных неблагоприятных явлениях, таких как осадки, грозы, порывы ветра. Улучшение погоды и повышение температуры до нормы ждем к концу недели. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Ленинградском шоссе от МКАД до Юбилейного проезда. На внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Боровского шоссе здесь простоите около получаса. На внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это Радио 7 на Семи холмах.
1: Радио 7.

0: Джордж Харрисон и его Got My Mindset on You на радио 7 на 7 холмах. Друзья, в наших соцсетях, помимо обсуждения той же самой музыки, мы еще и говорим сегодня об идеале вашей семьи. В день семьи, любви и верности, кстати. Да, 8 июля на календаре. Оставляйте свои комментарии. Автору лучше уже через пару часов вручим очень приятный подарок.
1: Ну а в студии появляется человек, который идеально знает русский язык. Наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро, и сегодня у нас личный вопрос. Тут на днях мы подавали новость, в которой встретилось слово «община». Mm-hmm. Решили перепроверить ударение. И вот сайт Грамота.ру через вариант давал разные варианты ударения. Где-то «община», где-то «община». Как правильно?
3: Ну, смотрите, эти варианты в русском языке конкурируют. И если вы на грамоте посмотрите в словарях, адресованных работникам эфира, то есть, в общем, нам с вами, там вариант только «община».
1: Угу.
3: И лишь в устойчивом выражении «палата общин» в английском парламенте там ударение на первом слоге. Но в других словарях, которые адресованы более широкому кругу читателей и показывают движение литературной нормы, там уже варианты «община» и «община» даются как равноправные. Mm-hmm. То есть вот это направление движения идет в сторону ударения «община». И поэтому в одних словарях даны оба варианта, а в других самых строгих, которые на нас с вами ориентированы, на работников СМИ, дается только «община» как такой эталонный, классический, образцовый вариант во всех случаях, кроме «палаты общин».
0: Ну и школьное проверочное слово первобытно «общинный строй».
3: Конечно.
1: Да, да.
0: Спасибо, кстати, огромное, Владимир. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: «Говорим правильно» на «Радио 7».

0: Дэдди Свимс и его Mr. Know-It-All на радио 7 на Семи Холмах. 8:45 в столице, друзья, самое время попутешествовать во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Да, снова посмотрим, что обсуждали в этот день в сети, что взлетело, какие были новости такие, знаете, хитрые или исследования, или что-то в этом роде. А на самом деле ничего не было в этот день такого. Как-то в мире было спокойно. Во всем мире, кроме России.
2: Так.
0: Там барышни зажигали прям вот по-настоящему. В Коми неизвестная девушка пришла в магазин практически голой. Из одежды на ней были там какой-то, ну, купальник, ну, такой, знаете, номинальный, и лисья шкура. Она зашла за покупками, купила там что-то и ушла.
2: Подружкам проспорила. Вот 100%.
0: Правда?
2: Вот на что-нибудь поспорили,
0: а люди,
2: да,
0: потом
2: у нее было...
0: в Коми все паблики пестрели этими фотографиями. Все говорили, почему, из-за чего. Но потом нет, в итоге написали, что сейчас там, тогда, 8 июля 2016 года стояла экстремальная жара, и, мол, девушка таким образом спасается. Но многие недоумевали, шкура-то лисья здесь зачем?
2: Ну да, вроде.
0: Но твой вариант идеальный.
2: Да, конечно.
0: Никогда бы не подумал. Ну, дальше.
2: Просто ходила как-то.
0: А у тебя и шкура лисья, может? Может, это ты вообще была?
2: Воротник.
0: Свет, а вдруг про тебя... Представляешь, я когда-нибудь наткнусь на новость,
2: не,
0: а
2: не,
0: это
2: была... Не-не, я в Коми не была.
0: Хорошо, ладно. Далее, отправляемся в Кемеровскую область. Там, в Новокузнецком районе, женщина была на тусовке, на вечеринке, так, в поселке. День рождения, компания знакомых. И тут она с друзьями поссорилась и пешком ушла в тайгу.
2: Ух ты.
0: Ее не было дома несколько дней. Всех подняли по тревоге. Ее искали, искали, искали. Но она самостоятельно вышла на дорогу в 30 километрах от места пропажи. Истощенная, понятное дело, обезвоженная. Ее увезли в клинику. Ну, все, в порядке. История закончилась хорошо. Родственники всех поблагодарили. Остался один вопрос.
2: Какой?
0: На что же она так сильно обиделась, что встала и с дня рождения ушла в тайгу? Какой ответ, Света?
2: На что угодно.
0: Правильно. Она не знает. То есть выясняли. Почему? Что произошло? Она сказала, да, уже знаете, как-то даже и не о чем здесь говорить. Вот такие события
2: прекрасно,
0: были 8 июля 2016 года. Что у нас с вами сегодня произойдет, мы пока не знаем, но Света вот уже исследование предлагала там насчет мозга человеческого и прочего восприятия. Опять же, об этом узнаем только в 2036 году. Стоит ли это еще раз вспомнить? 8:48 в столице, друзья. Едем дальше в дне сегодняшнем, 2026 год.

0: Очень стильная песня от Джорджа Майкла на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро мы с вами отправимся в новый час, где будет много стильной, красивой музыки, а еще игра «Поисковая строка». И здесь вы можете выиграть книгу Анны Мари Тендлер «Мужчины называли ее сумасшедшей» от издательства «Бомбора». Хотите забрать это великолепное издание? Прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и заявку на игру оставляйте. До конца этого часа на радио 7 танцевальная коллекция в столице 851. С добрым утром.
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «12+». Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вернем на...

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 20-22. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Через мгновение новости в студии Диана Макеева. Доброе утро.
1: Доброе утро. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Один из самых романтичных и трогательных праздников в официальном календаре страны. Государственный статус этот праздник получил в 2022 году по указу Владимира Путина. А приурочен он ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые в православной традиции считаются небесными покровителями семьи. Символом праздника стала ромашка. Во многих российских регионах сегодня пройдут торжественные мероприятия и концерты. Прозвучат поздравления в адрес молодоженов и супружеских пар, проживших вместе много лет. Рособорнадзор назвал самый популярный предмет для пересдачи ЕГЭ. Это обществознание. Желающих пересдать дисциплину около 33 тысяч школьников. На втором месте оказался русский язык. Его захотели пересдать около 24 тысяч выпускников. Третье место заняла информатика. На пересдачу подали свыше 23 тысяч заявок. Всего в этом году заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ подали порядка 149 тысяч выпускников. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Дополнительные дни пересдачи дают школьникам шанс повысить результаты, улучшить свои позиции при поступлении в ВУЗ. При этом изменить можно только один предмет, а новый результат становится действительным для подачи документов. В России появятся вакцины от аллергии на собак и кошек. В Сеченовском университете ведется активная разработка соответствующих препаратов. Как сообщается, они уже находятся на стадии ожидания клинических испытаний, а вакцина против аллергии на собак в фазе активной разработки. Параллельно специалисты разработали уникальную тест-систему «Аллергочип РФ». Благодаря полученным данным ученые смогут выпускать упрощенные версии чипов, содержащие не 120, а, к примеру, 20 наиболее актуальных аллергенов. Это позволит значительно снизить стоимость продукта и сделать высокоточную диагностику доступной для жителей любого уголка страны. Молодожены все чаще выбирают недвижимость вместо пышной свадьбы. В этом году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Эта сумма эквивалентна первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке, отмечают эксперты. Тренд не означает полного отказа от свадеб. Формат празднования трансформируется в сторону камерных мероприятий в кругу близких. Некоторые пары ограничиваются регистрацией брака и переносят торжество на несколько лет.
3: 2 миллиона рублей. Это где, Диан?
1: Такие данные.
3: В Кемеровской области? Ну, пожалуйста.
4: Да, первоначальный взнос сейчас больше, да, Дим?
3: Почему ты меня спрашиваешь?
4: Ну, не знаю.
3: Ну, Диана спрашивает, она новость принесла.
1: Вот данные, что стоимость декора за последние 4 года увеличилась, внимание, на 650%.
3: Декоры — это вот когда ставят арки, да, вот эти красивые.
4: Да, да, цветы, да, вот все дела.
1: Питание на одного гостя. Сколько? 2 года назад это было 5-7 тысяч, сейчас до 10 тысяч.
4: Ничего себе.
3: Ребят, зато пошлина за развод пока нормальная. Все нормально, женитесь. Женитесь, пусть все будет хорошо.
5: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Зачем это я в День семьи, любви и верности сказал, разводитесь, там недорого, да? Зачем я это сделал? Все. Извините, продолжаем отмечать праздник и отправляемся в новый час, где, разумеется, много замечательной музыки. Некоторую можно взять себе и на свадьбу. И, конечно же, здесь наша игра «Поисковая строка», где кто-то из вас заберет очень классное издание.
4: Мне еще, кстати, книжку. Сегодня попадалась новость, что госпошлину за регистрацию брака хотят снизить до 100 рублей. Сейчас 350, а будет 100. И все,
3: ну,
4: конечно,
3: 350, что так? Такое.
4: Да, вот в том-то и же дело, да, конечно. Ладно, господа.
3: Сереж, нам 200 рублей не хватало, теперь-то можно, ну теперь-то пойдем.
4: Уже не отвертишься. Все, пам-пам. Так, господа, заходим в наши социальные сети. Сегодня действительно большой праздник, День семьи, любви и верности. Мы его тоже отмечаем, вас поздравляем и спрашиваем у вас, а можете ли вы назвать вот признаки, критерии или описать вот ту самую эталонную семью?

0: Тоже посвящение женщине. На любой свадьбе звучало бы идеально. Дэвид Чарвит, Leap of Faith на радио 7 на Семи Холмах. И мы сегодня говорим, вот после какой свадьбы прошло сколько лет, чтобы семью можно было бы назвать идеальной? Сколько? 5, 10, 20, 30? Рассказывайте.
1: Чуть задумалась и не смогла найти ответа. Ну ладно, у всех, видимо,
0: по... Я вот тоже не знаю, вот когда можно сказать так, ну все, у нас все складывается хорошо.
1: Да? Угу. Ну 50, наверное. Хотя, видела я семьи,
0: да. И после 50 разводится, да.
1: Ну тут даже не в разводе дело, а когда вот просто сидят, отношения выясняют. Вот люди столько лет вместе. Ну да ладно. Так, комментарий. Идеальная семья для меня из фильма «Бойфренд из будущего». Простые ребята из обычных семей, без лишнего пафоса. Ну да, ссорятся время от времени, случаются плохие истории в их жизни. Но любовь, юмор, доверие и принятие, собственно, работают на все 100%. И мне кажется, глядя на героев этого фильма, я все-таки решилась построить свою семью. Честно говоря, получилось нечто подобное. Так что иногда кино выручает. Вот слушайте, если не хотите писать длинный комментарий, действительно можно подумать, поразмыслить и найти, может быть, либо в кино, либо где-то из книг вот ту самую идеальную семью, на которую вы хотели бы равняться, и просто ее указать у нас в комментариях. Нам будет интересно почитать.
0: Александр Арнаутов, ВКонтакте сообщение. Я про эталоны не знаю, но с теплотой вспоминаю своих дедушку и бабушку, которые прожили вместе более 50 лет. И так они трогательно друг к другу относятся.

0: носились в доме, не то что там нецензурные слова, голос никто никогда не повышал. Всегда друг другу помогали, называли друг друга только ласковыми именами. И далее Александр пишет: а вот мы с женой 28 лет вместе, и мы вообще далеко не эталон. Скорее клоуны, точка. Симпсоны, точка. Чудесное сообщение, Александр.
1: Слушай,
0: спасибо.
1: Иногда попадаются такие семьи, когда смотришь и думаешь, ну это же живой ситком просто. Ну вот там что не фраза, то отбивка и какая-нибудь точка такая интересная. Ну, в общем, бывает хорошо.
0: Ради этого они и собрались.
1: Да, да. Там только аплодисментов закадровых не хватает, а в остальном все прекрасно. Владимир поддерживает, видимо, эту историю. Не знаю, что такое идеальная семья. Вчера была годовщина свадьбы, 36 лет. Класс!
0: Так, еще цифры. Наталья Макарова ВКонтакте пишет: мы с мужем живем вместе уже 42 года. Эталон семьи для нас – это наши родители, которые жили всю жизнь вместе, несмотря ни на что. Ну и теперь, собственно, советы опытных. Залог крепкой семьи – это взаимоуважение, умение слушать и слышать друг друга, а еще прощать. Ну и обязательно общее дело или хобби. Всем любви и долгих лет вместе. У тебя какое с мужем общее дело или хобби?
1: Общее дело.
0: Понятно,
1: общее.
0: Поговорил. А, у вас есть общее дело, делать тебе хорошо. Все, я понял.
1: Вот!
0: Да? Это отлично.
1: Идеально.
0: Друзья, ждем ваши комментарии. Какая в вашем понимании идеальная семья? Может быть, вы расскажете про свою, это тоже приветствуется. Автору лучшего комментария уже через полтора часа будем вручать очень приятный приз от Радио 7. А через 5 минут, да, что там, менее, сыграем в поисковую строку. И здесь тоже очень приятный подарок. Radio7.ru. Заявки на игру оставляйте здесь.
2: Дмитрий Пименов и Светлана

0: Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. Но позвольте мы познакомим вас еще с одной дамой, которая сейчас будет играть в поисковую строку.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Вообще с нами может сыграть абсолютно любой человек, находящийся в любой точке мира. Главное, чтобы был доступ в интернет, потому что нужно зайти на сайт «Радио 7», нужно оставить заявку. Если она окажется седьмой, вуаля, вы в эфире.
0: Наталья из Саратова, приветствуем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Так, Наталья, доброе утро. Ну и, конечно, по теме вас спросим. Есть ли у вас в окружении или, может быть, просто хотя бы в представлении вот та самая эталонная семья, на которой вы бы хотели равняться?
3: Наверное, нет. У каждой есть свои недостатки.
2: Так, так, так. А вы замужем? Как-то я так нескромно спросила.
3: Нет. Но...
2: А все впереди.
0: Подождите. Подождите. Может быть, были замужем? Может быть, не хочется вообще? Просто расскажите.
3: Были.
0: Не понравилось?
2: Плавали, знаем, да?
3: Да.
2: Ну ладно.
0: Все, в детали вдаваться не будем. Давайте лучше будем вдаваться в детали игры. У нас с вами поисковая строка. И сейчас Света для вас озвучит три предложения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет понять, с какого одного вопроса все это начинается. Сегодня все несложно. Зачем в праздник людям жизнь усложнять? Пожалуйста.
2: Угу. Тараса Бульбы оказался предателем. Это была первая строка.
0: Да.
2: Вторая. Голова, а кто шея, должен распоряжаться деньгами.
0: Ну,
2: это
0: ты
2: уже
0: поняла,
2: третья.
0: Да?
2: Ну, конечно.
0: Несложно.
2: Вообще очень простая сегодня игра. Так, Наталья.
0: С какого одного вопроса начинаются все эти три продолжения поискового запроса?
2: Вспоминайте тему сегодняшнюю опять же. Что
0: вам еще раз повторить?
2: Хотите, я повторю, в самом деле?
3: Да, еще раз повторите.
2: Итак, Тараса Бульба оказался предателем.
0: Зачем ты подсказываешь?
2: Я только мучу. Голова, кто шея, должен распоряжаться деньгами. Это женская солидарность.
0: Ну, конечно, конечно.
2: Это женская солидарность просто. Вы выиграли, конечно. Поздравляю вас от души. И вы получаете книгу Анны Мари Тендлер. Мужчины называли ее «Сумасшедшая история женщины, которая устала быть удобной» от издательства «Бамбора».
0: Вот как раз для вас.
2: Книга,
0: вот самое
2: да.
0: оно, да. Мы вас поздравляем. Это было блестяще, Наталья. Вы молодец, правда. Такая подумала. Так, секундочку, сейчас я скажу. Так, что
2: да,
0: там?
2: Вот здесь,
0: повторите еще раз.
2: Подходит,
0: оп, да, и забирает. Кстати, еще спасибо хочется сказать Елене, которая дала правильный ответ. Ну все, уже дамы начали насыпать. Юля, Любовь, все молодцы, всех поздравляем. Ну, отдельно, конечно, Наталья из Саратова с победой.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: Дамиано давит на радио 7 на семи холмах. Его Next Summer. Но у нас продолжается наше лето, не следующее. Именно это лето 2026. Ну и в отдельно взятом часе здесь на радио 7, друзья, впереди Элтон Джон, а еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. 9:20 в столице. С добрым утром.
1: Радио 7 на семи холмах приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм — обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».
2: Реклама.
1: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Судоснедевала», Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-333-00-263.
7: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
8: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
9: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в Кофепорт.
10: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
11: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Элтон Джон и его Никита на радио 7 на Семи Холмах. Далее еще одна прекрасная дама будет петь для нас. Зовут ее Аврил Лавин. Сейчас она, конечно же, взрослая, тогда совсем девчонка. Ее главный хит впереди. Тяма!

Главная звезда современности также впереди. Тейлор Свифт, разумеется, ну и чудесный дуэт Эрос Рамаццотти и Тина Тернер «Кос де ла Вита» уже через пару минут.

0: 9:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: На радио 7 новости, в студии Диана Макеева.
2: Доброе утро. Оплатить проезд по четвертому московскому центральному диаметру теперь можно по биометрии. Система заработала на 35 станциях. Оплата по биометрии не только считается самой удобной, но и является наиболее выгодной. При этом абсолютно безопасно. Все биометрические данные хранятся в зашифрованном виде. Также для прохода через турникет требуется меньше времени. Систему оплаты по биометрии в городском и пригородном транспорте продолжат развивать. Уже в этом месяце инновационный способ станет доступен на втором центральном диаметре, а до конца года на третьем. В рамках проекта «Лето в Москве» стартовал фестиваль тенниса. В программе турниры и мастер-классы. За звание лучших поборются сильнейшие атлеты до 13 лет. Ветераны же разыграют Кубок московского спорта. Однако на кортах ждут не только профессионалов, но и тех, кто еще ни разу не держал в руках ракетку. Открытые уроки именитые спортсмены проведут в парке «Ходынское поле» в эти выходные. Фестиваль продлится до 12 июля. Попасть на мастер-классы и турниры можно бесплатно. У Манула Тимофея из московского зоопарка появились три невесты. Руководство зоосада получило фотографии трех претенденток на лапу и сердце дикого кота. Однако пока нет никаких гарантий их успешного соединения. Сначала нужно проверить состояние здоровья каждой. Если пара образуется, то ее скроют от посетителей

в отдельном вольере. Также московский зоопарк активно ведет переговоры с Китаем, чтобы оставить у себя панду Катюшу. Для нее строят новый просторный вольер. В августе Катюше исполнится 3 года, однако по китайским законам находиться в России она может лишь до 4 лет.

0: Кутузовского проспекта, на внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ленинского проспекта. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Тейлор Свифт, ее Shake It Off. Ну, дама у нас недавно замуж вышла, да? Угу. Я же не ошибаюсь. Вот да, посмотрим, да, сколько лет они проживут. Тейлор Свифт, мы вас поздравляем с днем семьи, любви и верности. В том числе, ну, хороших праздников много не бывает, друзья. Ну, а мы в наших соцсетях собираем как раз-таки комментарии по теме. На ваш взгляд, как выглядит идеальная семья? Приводите примеры. Можете свою семью приводить в примеры, поздравлять друг друга. Это только приветствуется.
1: Ну, а прямо сейчас об идеальном поведении. Наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, нам пишет Ирина из Новосибирска. Короткий вопрос, но тем не менее. Как культурно вести себя в театре?
5: Ну, давайте начнем с базы. Прежде всего, не надо опаздывать. Прям очень желательно рассчитать время, там, может быть, заранее приехать, но рассчитать время таким образом, чтобы, конечно, потом не после третьего звонка, да, не пытаться как-то там уговорить капельдинеров или проникнуть тайно, там, не знаю, в зал театра. Полезно помнить о внешнем виде, подумать о дресс-коде заранее, чтобы все это было, опять же, с уважением и к окружающей среде, и ко всем находящимся в театре. Еще, конечно, когда мы заходим в зал театра, полезно помнить о том, что по ряду в зале театра проходят лицом к уже сидящим, спиной к сцене, лицом к сидящим, да, никак не наоборот. Это тоже правило театрального этикета. Еще, наверное, надо поговорить о том, что, конечно, телефон выключают, звук выключают, по возможности вообще к телефону не прибегать, конечно. Но если уж так получилось, что нужно взять в руки телефон и включить, тогда и яркость экрана уменьшаем, да, чтобы никому вот это вот все не светило и никому не мешало наслаждаться тем, что происходит на сцене. Ну и всякие звуки, активный шепот, там, шелестение чем-нибудь и так далее, это, конечно, тоже очень сильно мешает и соседям нашим по залу, и, вполне вероятно, тем, кто на сцене, это тоже мешает полноценно погружать зрителей в ту прекрасную атмосферу культуры и искусства, ради которой все здесь и собрались.
3: Татьяна, спасибо огромное. Мы все собрались на сайте radio7.ru. Задавайте вопросы Татьяне Барановой, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана.
2: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 19 градусов тепла. Сегодня в столице температура воздуха составит от 20 до 22 градусов. Ожидаются облачные с прояснениями погоды и небольшой дождь. Ветер подует южный со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.
2: «Турандот». Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. Как всегда, на старте часа Диана Макеева с новостями. Поприветствуем.
1: Доброе утро. Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент. Глава Совета по правам человека призвал обсудить с учеными возможность запрета соцсетей для детей. По словам Валерия Фадеева, необходимо провести серьезный анализ этого вопроса. Это не означает, что надо немедленно что-то запрещать. По мнению Фадеева, сначала надо изучить, что именно вредно в соцсетях и с какого возраста, а что может быть полезно. Проведенный ранее опрос в ЦИОМ показал, если в России будут устанавливать возрастные ограничения для соцсетей, то, по мнению большинства россиян, разрешить детям пользоваться ими самостоятельно стоит 16-18 лет. Краснодарский край лидирует по бронированиям на бархатный сезон. Согласно данным исследования, на курорты Кубани приходится 22% от всех заявок на туры на сентябрь-октябрь. Следом идут Санкт-Петербург 14%, Москва 9%, Ставропольские и Приморские края 5,4% соответственно. Калининградская и Московская области, Татарстан, Дагестан и Алтай по 3%. Количество бронирования туристического жилья в России в бархатный сезон выросло на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И средний чек за ночь в сентябре в октябре составляет 6400 рублей. Каждый десятый россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары. Почти половина опрошенных, 45%, заходят в супермаркеты исключительно ради кондиционера. При этом три четверти респондентов не представляют жаркий день без холодных напитков и еды. Исследование показало, что для спасения от жары 41% опрошенных держат холодную бутылку воды, а 24% принимают душ каждые 2 часа. Отмечу, что по прогнозу жаркая летняя погода вернется в Центральную Россию уже в пятницу. Нам обещают 25-27 градусов.
3: Диана, как всегда, про себя ни слова. Ты как спасаешься?
1: Стандартный набор, светлая одежда, головной убор,
4: солнцезащитные очки. А где у нас есть душ?
1: Есть, я покажу тебе позже.
4: Все, мы без тебя, Дим.

0: Шунинов и Светлана Молодцова.
1: Это вот в день любви, семьи и верности у нас такие комментарии по теме. Хорошо, Свет, хорошо.
2: Да, кстати, мем вспомнил вот этот классический.
1: Мем
2: в душе
1: вспомнил.
2: Без меня. Да, все.
1: Друзья, тем не менее, 8 июля на календаре и среда. Вот с чем хочется вас поздравить. Слушайте, середина недели, дождались. Все здорово. И сегодня, да.

0: Мы отмечаем тот самый праздник, и сегодня же, вот в отдельно взятом этом часе, мы продолжаем слушать лучшую любимую музыку, обязательно поговорим о кино, ну и, собственно, вернемся к теме.
1: Да, в соцсети наши приглашаем вас, находите минутку, мы сегодня обсуждаем вот тот самый эталон семьи, он вообще достижим, недостижим, может быть, где-то в кино вы видели ту семью, на которую хотели бы, чтобы ваша была похожа, а может быть, ваша семья уже является эталонной, рассказывайте обо всем об этом.

0: Фредди Меркьюри на радио 7 на Семи Холмах. Как он сам говорил, что он женат на своей музыке, и у них с ней очень много прекрасных детей под названием песни. Living on my own прямо сейчас на радио 7 на Семи Холмах. Но мы с вами говорим о классических семьях, об эталонных семьях в день семьи, любви и верности.
1: А я вот говорила, что можно будет кого-то поздравить. И, пожалуйста, Виктория пишет, мы с удовольствием читаем. Доброе утро, Радио 7. 22 июля, золотая свадьба моих родителей. 50 лет вместе. Это что-то невероятное. Людмила Степановна и Виктор Владимирович. За годы совместной жизни папа стал мягче и добрее, а мама приобрела такой здоровый, назовем это пофигизмом, да, вот, такое спокойствие. Очень их любим и желаем здоровья еще столько же прожить вместе. Вот для нас вот такой пример.
0: Так, хорошо, да. Отличное, да, отличное сообщение. Далее Анна пишет в ВКонтакте. Доброе утро, Радио 7. Здравствуйте, Анна. Общее дело и большая семья – это прекрасно. Особенно прекрасно, когда вся семья приезжает в деревню к бабушке и обрабатывает поле площадью в 1 гектар, сажает картошку, окучивает, собирает картошку. Потом 12 мешков везут час на поезде, перегружают машину и везут от Арзамаса до Нижнего Новгорода. Вот такое было у меня детство.

0: Но я эту семью люблю, благодарю за стойкость характера и выдержку. И вот я это перенесла в свою семью, с мужем 13 лет вместе, и все вместе делаем. А еще, а она так, знаете, постскриптум добавляет, у меня день рождения сегодня, мне исполнилось, ну, скажем, чуть за 30. Дорогая Анна, всей страной вас поздравляем.
1: С днем рождения!
0: Всего хорошего. И не случайно вот вы родились именно в этот день. Здорово.
1: Угу. Марина пишет, в моем представлении эталон семьи – это те люди, которые вместе проходят через то, что посылает жизнь, поддерживают друг друга, радуясь мелочам, сопереживая и поддерживая еще раз. Это то место, куда ты можешь всегда прийти, потому что тебя поймут и не отвернутся ни в коем случае. Где тебя встретят радостной улыбкой и ароматным пирогом с яблоками. Где объятия заменяют тысячи слов. Семья – это то место, где каждый ее член чувствует себя как в крепости.
0: Очень красиво. Это заявка на победу. Да. Отлично. Он, конечно, немножко общо, но тем не менее. От Камиля очень короткое, хорошее сообщение. Для меня эталонная семья – это когда любимая сидит и ест то, что приготовил муж, а муж в этот момент моет посуду. Камиль, ух, вы ты какой-нибудь смайлик пришлите, если что-то сложное, да, моргните. Если жена рядом, напишите нам. Но смешно, отлично.
1: От Екатерины сообщение. Для меня идеальная семья, как в фильме «Марли и я». У меня многодетная семья, четверо детей. Катя, держитесь. Держитесь.
0: Терпение вам, безусловно. С другой стороны, ваши дети вырастут и будут говорить, вот у меня была там мама, папа, вот такая семья у нас была большая, и все было здорово. Мы же пока не знаем, что произойдет там через 20-30 лет. Но точно знаем, что через пару минут Света нам расскажет о том, какие тренды в сети набирают обороты, и совсем скоро еще и о кино поговорим. Ждем, разумеется, ваши комментарии в соцсетях, рассказывайте о своей идеальной семье.

0: Saints и очередная летняя песня на Радио 7 на Семи Холмах. Это же саундтрек из фильма «Пляж» Pure Shores на Радио 7 на Семи Холмах. Но прямо сейчас Света расскажет нам, на что обратить внимание в сети, что и кому из родных и близких отправить, чтобы они тоже улыбались или заинтересовались.
1: Так, ну, футбольная тема нас не покидает и не покинет еще какое-то время, но в сети сейчас обсуждают брови Криштиану Роналду. А, смотрите, какая история. Там же было очень много кадров, где его лицо было крупно, да, снято. И вот тут начали писать девушки в сети, прикладывая эту фотографию, собственно, мол, следующие слова. «Я, как мастер перманента, смотрю на серые перманентные брови и думаю, что на Роналду подошла бы натуральная техника. А так, конечно, очень жаль, что Португалия вылетела. Легенда». Шуток на эту тему огромное количество в сети. Оказывается, брови у Роналду не настоящие.
0: Можно подумать, зубы настоящие. Вы видели бы его, когда он только в Манчестер Юнайтед пришел, в общем-то.
1: Ой, ну ладно, все
0: но
1: равно
0: человек
1: красавчик.
0: Сделал себя сам во всех смыслах этого слова. Это
1: абсолютно
0: хорошо.
1: Точно.
0: Да молодец.
1: Так, про девушек и их щедрость. Тут подсчитали, провели определенную статистику, и оказалось, что каждая третья москвичка дарит подругам подарки без повода. Представляете, в общем, треть москвичек заявили, что любят радовать своих подруг без повода и дарить им подарочки, как-то вот, чтобы настроение поднять, чтобы поддержать.
0: Что?
1: Про мужчин не спрашивали. Чаще всего дарят цветы, потом декоративную косметику, уходовые средства, парфюм, ну и сертификаты всякие разные. Девочки молодцы.
0: Вот это, нет? Конечно, вот это история.
1: Хорошо,
0: да,
1: скажи.
0: Да, потом говорят, а что я должна платить за себя сама сейчас? Сейчас что происходит? Потом, кейс, это тебе, держи.
1: Ой,
0: я выучил московский язык, ну, женский московский, это
1: разновидность.
0: Ладно,
1: еще один подсчет, и тоже московский. 1 000 000 рублей в год нужен иногородним студентам для жизни в Москве. Все это подсчитали и выяснили, что действительно нужна эта сумма. Что входит? Ну, аренда жилья, естественно, еда, даже развлечения кое-какие поставили в эту общую сумму. Ну, в общем, да, родителям придется вот именно столько готовить, если ребенка отправляют учиться в столицу.
0: А если, например, у вас есть миллион, да, вы можете ребенка в Пскове выучить нормально. За миллион вы можете хорошо там жить, ну, правда.
1: Ну да, согласна. Знаете, кто еще будет вроде неплохо жить? Мы с вами обсуждали еще Денис Лизин, когда рассказывал нам новости про Вазинью, про...
0: Голкипера.
1: Да-да-да-да-да, у которого еще прозвище «Бабушка». Так вот, Вазинья, вот только-только пришла новость, может стать одноклубником Месси в Интер-Майами. Вратарь сборной Кабо-Верде может присоединиться в команде в летнее окно трансфера. Это у нас сообщает одно из агентств. По информации источников, внутри Интера между сторонами уже есть устная договоренность. Он на самом деле фотографировался с Месси во время чемпионата. У него была такая мечта. И эта фотография тоже разлетелась по интернету. Но оказывается, представляете, возможно, будут играть в одном клубе.
0: Ну я же говорил, когда-нибудь президентом Кабо-Верде станет так, как раз-таки Вазинья. Вот давайте можем поспорить, кстати.
1: Ну давай, на 10 рублей. Ну, на 100.
0: Белорусских хотя бы, ладно? Чтобы сумма была более-менее ощутимая. Друзья, всем большой привет. Отправляемся в соцсети, рассылаем новости про Месси, Роналду и, конечно, про футбол. Что сегодня посмотрим? Кстати, сегодня кто-то играет? На что-то надо обратить внимание?
1: Ой, не помню.
0: Давай лучше выспимся. Хотя
1: давай,
0: бы сегодня.
1: Хотя бы раз.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Том Джонс на радио 7, его She's a Lady. Что касается дам, кстати, совсем скоро Нина Персон для нас поет, ну, как вы знаете, вокалистка группы The Cardigans. А еще мы поговорим о кино. Ну, помимо The Cardigans, с нами еще и Sting и London Beat 10.20 в столице. С добрым утром!
1: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 Октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».
2: Реклама.
1: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинатегер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ-Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
8: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Радио7.ру. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Радио7.ру. Все самое интересное в один клик. Радио 7.
10: На Семи Холмах.
1: 104.7 FM.

0: Guns, Love Fool на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы сейчас о хорошей любви, о той любви, которая заканчивается браком долгим-долгим-долгим, и в день семьи, любви и верности собираем комментарии по теме. Ваш идеал семьи. Какой он? Как он выглядит? Может быть, это ваша семья? Рассказывайте в наших соцсетях.
1: В одной соцсети мы уже брови Роналду обсуждаем. Все, тема свернула в другую сторону. Так, но вернемся к комментариям. Эталон семьи, пример для подражания, моя бабушка и дедушка. 54 года прожили вместе, все делали вместе. И картошку чистили, и гвозди забивали. Всю жизнь шутили друг над другом и потрунивали. Вместе днем трудились, вечером вместе сидели и смотрели кино, и у каждого котик спал на коленочках.
0: Опять постарались, прям красота. Так, смотрите, отличное сообщение пишет нам Александр ВКонтакте. Сегодня я буду лаконичен. У нас льняная свадьба. 731 день абсолютного счастья.
1: Это же человек зачеркивает, как в календаре, сколько еще.
0: Нельзя не зачеркивать.
1: Посчитал.
0: И фото, потрясающее фото со свадьбы.
1: О, дай посмотрю.
0: Сможешь заглянуть в мой монитор? Да, друзья, сейчас я пока читаю следующий комментарий.
1: Красиво, уже посмотрел. Очень красиво. Заходите, вы смотрите.
0: Давайте еще комментарий.
1: Екатерина пишет. Сегодня 29 лет нашего с мужем знакомства. Все эти годы мы отмечаем не день нашей свадьбы, а именно день знакомства. Как говорит муж, у нас как в фильме «Телохранитель», да, с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером. Только финал счастливый. Я отдыхала в Болгарии, он работал с нами, и только спустя какое-то время после знакомства узнали, что 8 июля – день семьи, любви и верности, и поняли, что это судьба.

0: от Ольги комментарий. Эталон семьи – это трехэтажный дом. На первом этаже бабушки и дедушки, на втором – молодая семья, на третьем – ребятишки. Никто никому не мешает, но на завтрак, ну как? Обед, ужин встречаются за общим столом. Хорошая теория, кстати.
1: Если на третьем – ребятишки, те, кто на втором, уже не будут спать никогда в этой жизни, уже топот будет стоять. Но в целом, да, красиво, красиво, Лигурия, мне понравилось. Идеальная семья – это семья моих родителей. Мама у нас королева. Никуда никогда не спешит. Ну а папа, он на минуточку у нас с Кавказа, его терпению можно позавидовать. Всегда и во всем, точнее, все делает за и для мамы. Они вместе уже 43 года. Маму зовут Любовь. И папа, когда что-то делает, говорит, что все надо делать с любовью. Вот и делают. Мама просто рядышком поддерживает разговорчиками, а папа трудится.
0: Ну или ради любви, говорят в таких семьях.
1: Да,
0: такое я тоже слышал. Вообще отличная история. Друзья, ну мы теперь ждем ваши. Рассказывайте, какой у вас идеал семьи. Рассказывайте прямо сейчас, потому что уже минут через 10-15 мы подведем итоги этого утра и автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок. Ну а через несколько минут обязательно поговорим о кино в нашей синематеке.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Стинг и его «Englishman in New York» на радио 7 на Семи Холмах. Ну и сегодня, 8 июля, еще один легендарный город Париж отмечает свой день рождения. Ну и в честь этого события мы выбрали три отличных фильма, которые помогут перенестись во французскую столицу.
1: Радио 7. Синематека.
2: Начнем со знаменитого мюзикла «Призрак оперы». Это настоящий визуальный аттракцион с готическим, величественным Парижем в одной из ролей. Сюжет сталкивает юную певицу Кристину, ее таинственного поклонника в маске, который прячется в катакомбах под театром. И от экрана вот буквально невозможно оторваться. Декорации Гранд-Опера и бессмертная музыка Эндрю Ллойд Уэббера гарантируют вам мурашки на протяжении всех двух часов.
0: Продолжим скандальным, провокационным, но при этом великим фильмом «Последнее танго в Париже». В свое время картина попала под запрет во многих странах из-за небывалой для 70-х психологической и телесной откровенности. Бернардо Бертолуччи заставил зрителя заглянуть в окна квартиры, где Марлон Брандо пытается заглушить боль от потери жены в объятиях случайной незнакомки. Посмотреть ленту стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть, как кино способно без фальши показать столкновение двух израненных душ.
2: Ну и под занавес

0: добавим легкости и вспомним мультфильм «Монстр в Париже» по сюжету. Обычный киномеханик и безумный ученый случайно превращают блоху в гигантское поющее насекомое, которое до смерти пугает полицию, но находит приют у доброй певицы из Кабаре. Наполнено, знаете, таким французским шансоном картины, переносит нас на улочки Монмартра, так что после просмотра вам точно захочется немедленно собрать чемодан.
1: И еще раз лично поздравить Париж с днем рождения.
2: «Синематека» на «Радио 7».

0: Мия, ее Cheap Thrills на Радио 7 на Семи Холмах. 10:45, точное столичное, друзья. Самое время подвести итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Вот смотри, какой есть вариант. Руслан пишет: счастливая спартанская семья. Это значит, что утро начинается не с кофе, а с пробежки по пересеченной местности. Ну или по лестнице, если погода не позволяет. Дети учатся метать дротики. Пока только в мишень, но кто знает. А вместо сказок на ночь мы обсуждаем стратегию обороны дома от, ну, в общем, от всего, что может показаться нам угрозой. Представляешь, как растут?
0: Я когда утром и выхожу на работу, ну, понимаете, да, как рано утром, во дворе всегда какой-то мужик гоняет своего сына в футбол. Видели вы лицо этого 7-летнего или там 6-летнего мальчика? Как он любит футбол? Вы бы это видели.
3: Ой, да ладно, потом вспоминать будет, что с папой каждое утро. Это еще будет трогательным воспоминанием потом. Так, погоди, дописывает Руслан. Да, мы можем показаться немного суровыми, но поверьте, наша спартанская любовь к близким крепче, чем любой щит. И даже самые боевые моменты мы находим время для смеха и объятий.
0: Хорошо.
3: Хорошо.
0: Елена, да. Посмотрите, какое монументальное просто сообщение. Доброе утро. Эталоном идеальной семьи была, разумеется, семья еще в детстве, которую я знала. Мы с братом ходили летом в лагерь при школе, и с нами ходили дети из многодетной семьи. Денис, Максим и Тая. И мы с ними очень дружили. Так вот, в их семье было около, если она не ошибается, 14 детей. 14. Все очень похожи друг на друга и все очень воспитанные. У этих детей тоже уже есть свои дети, по двое или по трое, то есть огромная семья. И вот пишет Елена, это эталонная семья, где есть любовь и уважение друг к другу и много-много детей. Всех с праздником, семьи, любви и всем счастья.
3: Ой, красиво.
0: Да.
3: Хорошо. От Ирины сообщение. Настоящая семья — это когда периодически хочется прибить мужа или жену, но развестись никогда.
0: Ой, замечательно. Друзья, давайте, наверное, теперь уже итоги подведем и будем вручать приз за лучший комментарий этого утра. И сегодня, между прочим, он прилетел просто буквально там, ну, чтобы не ошибиться, в 7:03, что ли, то есть как только мы тему объявили, этот комментарий пришел к нам ВКонтакте от Алексея Козлова. И несмотря на многообразие всех сообщений, вот как-то никто не смог его перебить.
3: Ну, как-то мы, да, на нем так сконцентрировались.
0: Итак, Алексей пишет. Доброе утро, Дима и Света. Эталон семьи – это мои родители. Далее он пишет. Ой, они же развелись, когда мне было 7 лет, с кучей скандалов. Так что эталон семьи – это родители моей жены. Ой, они тоже развелись, а отец ее вообще ушел из семьи и пропал. Так что эталон семьи мы прямо сейчас создаем сами в своей семье. Пока что, заметьте, пока что, пишет он, мы вместе почти 22 года. Надеюсь, что эта цифра дойдет и до золотой свадьбы.
3: Да давайте, чтобы два раза по 22 года, Алексей. Ну и смотрите, вот за то, что и с душой так вы отнеслись к комментариям, мы хотим вам с душой подарить красивое, мягкое, прекрасное полотенце от

0: 7. И пусть вот оно вас двоих, собственно, с женой и согревает.
1: Чудесно. Поздравляем еще раз Алексея, друзья. Ну и готовимся к четвергу. По четвергам у нас всегда тема от слушателя. Если у вас есть предложение, если вы хотите что-то обсудить в эфире, вам кажется, это будет очень интересным, пожалуйста, предлагайте, пишите в личку либо мне, либо Свете, либо просто отметьте нас где-то в соцсетях. Мы действительно все мониторим, все читаем, пишите. И, может быть, ваша тема будет сиять уже на следующей неделе, потому что на этой неделе, ну, мы знаем, кто тему предложил и что будем обсуждать. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну и в 17.00 Олег Машков вас поздравит с Днем Семьи, Любви и Верности. Вы его тоже можете с чем-нибудь поздравить. В общем, это будет добрый вечер на семи холмах. Ну а мы прощаемся до завтра. Всех еще раз с праздником. Угу. Счастливо.
0: Пока.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая

0: будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

2 градусов. Ожидаются облачные с прояснениями погоды и небольшой дождь. Ветер подует южный со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

0: получили новую семейную выплату с начала приема заявлений, который стартовал 1 июня. Об этом сообщили в соцфонде. Получить меру поддержки могут работающие родители, воспитывающие двоих и более детей. Для назначения выплаты родитель должен быть гражданином России и постоянно проживать в стране. Дети также должны иметь российское гражданство. Кроме того, требуется, чтобы за прошлый год был уплачен налог на доходы физических лиц, а средний доход семьи находился в пределах 1,5 прожиточного минимума. Размер новой семейной выплаты составляет в среднем 30 тысяч рублей. Депутаты Госдумы выступили с инициативой нового применения материнского капитала. Предлагается разрешить россиянам направлять эти деньги на ремонт жилья. Соответствующий законопроект появился в электронной базе парламента. Авторы инициативы считают, что нужно дать российским семьям такую возможность. Как указано в пояснении, мера позволит гражданам улучшить условия жизни детей в том случае, если новое жилье не нужно или нет возможности его купить. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Один из самых романтичных и трогательных праздников в официальном календаре страны. Государственный статус этот праздник получил в 2022 году по указу Владимира Путина. А приурочен он ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые в православной традиции считаются небесными покровителями семьи. Символом праздника стала ромашка. Во многих российских регионах сегодня пройдут торжественные мероприятия и концерты. Супруга турецкого президента не дала Эммануэлю Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Президент Франции пытался сделать это во время приветствия. Именно Эрдоган потянул руку вниз. Макрон после этого улыбнулся и попытался сгладить неловкий момент. В соцсетях сразу появились шутки о том, что французский лидер промахнулся из-за проблем со зрением. Согласно нормам мусульманского этикета, женщины избегают физического контакта с мужчинами, которые не считаются их родственниками. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ, АПД, проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на Левел.ру.
0: Авторский

0: Ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: 25 и 26 июля в Московском саду «Эрмитаж» пройдет 7-й фестиваль «Chess and Jazz». Он объединяет под открытым небом музыку и шахматы. Гостей ждут концерты звезд, шахматные турниры и особая атмосфера, где ритмы встречаются со стратегией в одном из самых живописных уголков столицы. В этом году центром притяжения станет главная сцена, где выступят «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Сеттлерс», «Нани Ева» и «Стрио». По традиции артисты готовят особенные музыкальные номера для гостей «Chess and Jazz». Что касается шахматной программы, то играть оба дня будут все и везде. Дети и взрослые, на пледах, за столами и в тени деревьев. Отдельного внимания заслуживает гастрономическая программа фудкорта с подборкой самых интересных проектов столицы. Узнать больше деталей, а также приобрести билеты можно на сайте фестиваля «Chess and Jazz». В театре на Малой Бронной завтра дают новую оптимистическую Константина Богомолова. Худрук перенес на свою сцену любимейшую работу из МХТ имени Чехова. Концептуально постановка не изменилась, сюжет тоже. В небольшом современном театре умирает главный режиссер. Артисты ждут назначения нового руководителя, но они даже в страшном сне не могут себе представить, с кем им придется работать. К слову, безжалостная сатира Богомолова на театральные нравы самым неожиданным образом отталкивается от фабулы пьесы Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Начало спектакля в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным. Только на радио 7.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, ночью 15-17 градусов, а днем плюс 20-плюс 22.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Россия и Монголия обсуждают возобновление ЖД-маршрута Москва-Улан-Батор-Пекин. Регулярное пассажирское сообщение по этому направлению было прекращено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Ранее РЖД уже запустила рейс туда и обратно в опытную поездку, передает агентство ТАСС. Речь идет о составе из 12 вагонов повышенной комфортности, включая купе и СВ. По данным Российского союза туриндустрии, после возобновления ЖД-сообщения между Россией и Монголией турпоток может вырасти на 20-30%. В России сегодня день семьи, любви и верности. Впервые его отметили в стране в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Идея праздника возникла у жителей города Мурома во Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, которые жили в 13 веке. Они считаются покровителями семьи и брака. У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и символ «Ромашка». Этот полевой цветок символизирует чистоту отношений, любовь и верность. Скидки на отели в Турции для россиян достигли 20%. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что на появление новых акций повлияло снижение спроса со стороны европейских туристов, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако ждать большего снижения цен не стоит. В настоящее время турецкие отели работают в условиях высокой инфляции и имеют минимальный уровень цен, ниже которого они не готовы опускаться. Кроме того, слишком большие скидки могут негативно сказаться на дальнейших продажах. Ательеры стараются сохранять баланс между загрузкой и доходностью. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода, от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградки. Дмитровка, есть проблема от поворота на Горке до поселка Еремина. Ленинградка тормозит от развязки в Молжаниновке до Международного шоссе, а Волгоградка от МКАД до Ташкентской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошей среды.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdsdev.ru.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на красочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Домлента.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чайково, УКРН 13-335-0-263.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио 7.
9: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина». Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+. Верни.

0: Лето, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
8: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
10: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
9: Большая упаковка, длительный срок хранения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Также отменены ранее принятые рекомендации об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и ограничения для командных видов спорта, сообщил президент ОКР и министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, решение стало результатом работы Минспорта и Олимпийского комитета России. Дегтярев заявил, что оно должно ускорить процесс возвращения спортсменов к участию в международных соревнованиях. На чемпионате мира по футболу определились все четвертьфиналисты. В 1/8 финала Аргентина со счетом 3-2 выиграла у Египта, а Швейцария победила Колумбию по пенальти 4-3. Что касается стадии четвертьфиналов, то она стартует завтра. В 23 часа по московскому времени начнут играть Франция и Марокко. В пятницу в 10 вечера на поле выйдут сборные Испании и Бельгии. Еще два матча пройдут в ночь на воскресенье. В полночь встретятся Норвегия и Англия, а в 4 часа Аргентина и Швейцария. В воскресенье в бизнес-квартале «Арма» пройдет городской фестиваль музея транспорта Москвы «Бибип-Бибоп». Это мультиформатное мероприятие, где объединятся музыка, искусство, городские сообщества и современные автомобильные субкультуры. Летнюю атмосферу будут создавать ведущие джазовые коллективы страны. А среди музыкальных сцен разместятся экспонаты из коллекции музея транспорта Москвы, а также автомобили и мопеды ведущих автоклубов и сообществ. Гостей ждут лекции, паблик-токи, экскурсии и арт-проекты, а еще большая зона фудкорта и маркет. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Автозаводской улицы до Звенигородского шоссе, на внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Ленинградского проспекта, от Нижегородки до шоссе Энтузиастов. Горьковское шоссе есть проблема от ЖД-переезда до поворота на Монина, СВХ тормозит от Ткацкой улицы до Щелковского шоссе, а Можайское шоссе от улицы Кубинка до улицы Багрицкого. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ РВД. Проект репарации на сайте наш.ру.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не офета.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, а раненосное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный и до 22 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза. Ночью плюс 15, плюс 17, а днем 20-22 градуса тепла.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Госдума ввела штрафы для управляющих компаний за недопуск операторов связи в дома. Поправки призваны пресечь дискриминацию на рынке интернет-услуг.

Согласно документу, за недопуск провайдеров к объектам общего имущества для монтажа, эксплуатации или демонтажа сетей должностным лицам грозит штраф от 10 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам от 100 до 500 тысяч. За повторное нарушение санкции строже, для должностных лиц уже до 50 тысяч рублей, для организации до 1 миллиона. В столице в рамках проекта «Лето» в Москве стартовал фестиваль тенниса в программе «Турниры и мастер-классы». За звание лучших поборются сильнейшие атлеты до 13 лет, ветераны же разыграют кубок

0: Для Катюши в зоопарке строят новый вольер с отдельной кормокухней, помещениями для отдыха и летними площадками. Он рассчитан не только на одну панду, но и на возможную пару и потомство. Если Катюша все же вернется в Китай, то в новый вольер смогут переехать ее родители – панды Жуи и Дин-Дин. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Ясенева, на внешней стороне МКАД от Рязанки до Носовихинского шоссе и от улицы Свободы до Строгино. Волоколамка, есть проблемы от метро Тушинская до улицы Габричевского, Ленинградка тормозит от Выборгской до улицы Космодемьянских, а Кутузовский проспект от метро Славянский бульвар до Аминьевского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру

0: рассрочкой до конца года. Эргодевелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик АО «ЗЗ Фармат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте ergodevizdev.ru.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
0: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-5-0-263.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина». Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
7: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
8: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный и до 22 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза. Ночью плюс 15, плюс 17, а днем 20-22 градуса тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Минкультуры планирует увеличить баланс пушкинской карты. Номинал вырастет с 5 до 7 тысяч рублей. Как говорится в проекте постановления, в список доступных культурных учреждений добавят цирки. В случае одобрения инициативы новые правила начнут действовать уже с 1 сентября. Напомню, пушкинскую карту могут бесплатно оформить граждане от 14 до 22 лет включительно. Деньги могут быть потрачены исключительно на культурный досуг. Их нельзя обналичить или перевести. Почти 25 тысяч учеников 10 классов провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах Москвы. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, для школьников организовали 370 смен в технических, экономических, медицинских и IT-вузах. За 4 дня они познакомились с реальными задачами из различных отраслей. Ребята работали на реальном оборудовании, разбирали кейсы от экспертов и погружались в будущую специальность. Участие в университетских каникулах помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор будущей профессии еще в школе. В России сегодня отмечают День семьи, любви и верности. Дата 8 июля выбрана не случайно. По православному календарю это день памяти Петра и Февронии, семейной пары муромских святых, которые жили в 13 веке. Они считаются покровителями семьи и брака. В России праздник появился в 2008 году по инициативе жителей Мурома, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. Добавлю, что символ Дня семьи, любви и верности – ромашка. Этот цветок символизирует чистоту отношений, любовь и верность. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от проспекта Андропова до Ленинского проспекта, от Бережковской набережной до Шмитовского проезда. На внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. Это были новости на Радио 7.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным. Только на радио 7.
1: Реклама.
0: При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ, РПД, проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31.02.2026 года. Подробности на левел.ру. Мобискар
3: автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный и до 22 градусов. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза. Ночью плюс 15, плюс 17, а днем 20-22 градуса тепла.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. На пересдачу единого госэкзамена по обществознанию подали заявление около 33 тысяч выпускников. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Рособорнадзор, этот предмет стал самым востребованным для пересдачи. Вторым по популярности оказался русский язык. На него подано около 24 тысяч заявлений. Третье место заняла информатика, свыше 23 тысяч заявлений. Всего в этом году заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ написали почти 149 тысяч выпускников. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. На чемпионате мира по футболу определились все четвертьфиналисты. В 1/8 финала Аргентина со счетом 3-2 выиграла у Египта, а Швейцария победила Колумбию по пенальти 4-3. Что касается стадии четвертьфиналов, то она стартует завтра. В 23 часа по московскому времени начнут играть Франция и Марокко. В пятницу в 10 вечера по Москве на поле выйдут сборные Испании и Бельгии. Еще два матча пройдут уже в ночь на воскресенье. В полночь встретятся Норвегия и Англия, а в 4 часа Аргентина и Швейцария. Новый велопешеходный мост через Москву-реку достроят до конца этого года. Его длина составит больше 420 метров. Сооружение свяжет будущие парк и набережную в Мневниковской пойме с парком культуры и отдыха Филии. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в часы максимальной нагрузки новым мостом смогут пользоваться до 900 человек в час. Трехпролетное сооружение строится на основе стальной вантовой системы, где несущим элементом выступит большая арка. При этом мост оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Как отмечается, она подчеркнет его форму в темное время суток и сделает доминантой в панораме парка. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Ясеневой, от Путилковского шоссе до Ленинградки. На внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ленинского проспекта. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от проспекта Андропова до Большой Тульской улицы. На внешней стороне ТТК есть проблемы от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСЗ» проект на репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на mylon.ru.
3: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
4: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФармация» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelop.ru.
0: Радио 7.
10: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино, романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Громы, молнии, синоптики на завтра нам обещают. При этом облачное небо, до 22 градусов выше 0 на термометрах, не более. А ветер при этом обещается дуть со скоростью до 7 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 5 вечера. И сразу же к первым вечерним новостям от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Авиарегулятор ЕС рекомендовал не выполнять рейсы над Ираном, Ливаном и Ираком. Самолеты не должны пересекать воздушное пространство этих стран до 31 августа. Соответствующая информация появилась на сайте Европейского агентства по авиационной безопасности. Отмечается, что непредсказуемое развитие событий в военной сфере в сочетании с наличием и возможным применением широкого спектра вооружений и систем противовоздушной обороны создают высокий риск для гражданских полетов на всех высотах. Ранее Дональд Трамп заявил об отмене режима прекращения огня между США и Ираном и назвал любые переговоры бессмысленными. Ночью обе стороны возобновили боевые действия и нанесли удары по целям в районе Ормузского пролива. Почти 1 000 000 работающих родителей получили новую семейную выплату. Об этом сообщили в социальном фонде. Программа стартовала 1 июня. Получить меру поддержки могут работающие родители, которые воспитывают 2 и более детей. Обязательными условиями стали уплата налога на доходы физлиц за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума. На выплату могут претендовать граждане России, которые постоянно проживают в стране. У детей также должно быть российское гражданство. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о спасении Почты России. Документ, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. Среди них создание цифровых почтовых ящиков, возможность привлекать сторонних подрядчиков к доставке, размещать рекламу на платежных документах и оптимизировать графики отделений. Председатель палаты Вячеслав Володин предложил сделать все, чтобы почта возродилась, была эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной, а почтальоны получали бы хорошие зарплаты. Калининградская область оказалась во власти шторма, которому синоптики дали имя Бернадетт. Стихия принесла в регион ураган, который повалил больше сотни деревьев и

обрушил на побережье 5-метровые волны. Скорость ветра местами доходила до 34 метров в секунду. Из-за ненастья в регионе введен режим повышенной готовности. Муниципальные службы и аварийные бригады работают круглосуточно. Добавлю, что 14 автомобилей

таком, казалось бы, привычном ходе вещей. Ну, хотя бы потому, что на календаре уже экватор трудовой недели, и ростки пятничного настроения как будто потихоньку начинают пробиваться в душе. Еще немного, еще чуть-чуть, и сможем смело сказать, что 3 рабочих дня из 5 преодолели. Ну, а пока что давайте уже там потихонечку все свои работы дорабатывайте, и будем готовиться к неизбежному исходу из офисов. Ну, а за оставшееся до этого светлого момента время успеем послушать обзор литературных новинок в рубрике «Книжная полка» и, конечно же, с дюжину прекрасных песен, одну из которых далее исполнят «Алфавил», а прямо сейчас «Шакира» на «Радио 7». Всем привет, и пусть, как всегда, вечер обязательно будет добрым. No fighting.

Эх, правда что? Чем дольше живешь, тем как будто сильнее мечты о вечной молодости. Вот о ней родимый только что Алфавил и пели на Радио 7. Между прочим, друзья мои, медики заявляют, что человечеству остался последний шажочек перед тем, как мы все дружно перестанем стареть. Да, стартап биотехнологов из Бостона, что в Соединенных Штатах, получил допуск к испытаниям на людях генной терапии против старения. Представляете? Многие ученые уже это событие сравнили с запуском первого спутника. Мол, это прорыв, который может изменить действительно все. И вот, как заявляют исследователи, первый пациент уже получил инъекцию, которая призвана обратить возрастные изменения вспять. Да, вот эдакий Бенджамин Баттон, версия 2026. И знаете, у китайцев есть такое проклятие. Мол, чтоб ты жил в эпоху перемен. И порой складывается полное ощущение, что именно в ней мы с вами и оказались, это правда. Но, слава богу, судя по этой новости, как минимум, перемены порой случаются и к лучшему. Ну а мы давайте вернемся к лучшей музыке на все времена и далее на Радио 7. Сэр Элтон Джон, а прямо сейчас Адель здесь, на Семи холмах. Добрый вечер. Добрый вечер.

Майкл Джексон на радио 7. The way you make me feel, или то, что ты заставляешь меня чувствовать. Так называется эта песня, которая в 87-м году в очередной раз принесла Джексону массовые восторги слушателей. Ну, а клип на песню, кстати, сделал безмерно популярный модель по имени Татьяна Тамбдзен. Да, так зовут девушку, которая снималась в ролике вместе с Майклом в главной роли. Причем зрители эту красотку полюбили настолько, что продюсерами Джексона было решено задействовать ее и в концертах, где она во время этой песни дефилировала по сцене, вот прям как в клипе. Но взяли ее на работу с одним условием, а именно только не целовать Майкла. Вот это ей строго-настрого запретили, потому что Майкл был чертовски скромным и застенчивым в этом плане гражданином. Однако барышни надолго не хватило. И вот прям буквально на одном из первых же концертов Татьяна разошлась настолько, что прилюдно поцеловала Джексона в губы прямо на сцене. И со словами «Да как ты смеешь так поступать с Майклом?» продюсеры дамочку оперативно уволили. А вот ее роль на сцене стала исполнять одна из бэк-вокалисток Майкла Джексона по имени Шерил Кроу. Да, вот та самая, которая через пяток лет сама станет суперзвездой и девятикратной обладательницей Грэмми на минуточку. Вот эту барышню, пожалуй, давайте и послушаем прямо сейчас, здесь, на Радио 7. Добрый вечер. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Об уже вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: В городе пока 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Савиха тормозит от шоссе Ильича до проспекта Жуковского. Здесь потеряете полчаса. Сложности на проспекте имени Ленина, от Колхозной улицы до Окружной. Медленно едет Московская кольцевая, внутренняя, от Рублево-Успенского шоссе до Строгино и на Ленинградке. Небольшой затор от Беломорской улицы до Юбилейного проспекта. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. Реклама. «Радио 7» представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
2: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ РВД. Проект репарации на сайте наш.рф. Акции действуют до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
2: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в Кофепорт.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
9: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А между прочим, сегодня в России отмечают День любви, семьи и верности. Он же День Петра и Феврония. Вот и давайте, наверное, в честь этого сегодня обсудим книги, которые можно читать всей семьей. Итак, Корней Чуковский, «Царь Пузан», рисунки Николая Воронцова. Кстати, в этом году легендарным сказкам Чуковского исполняется 100 лет. И как-то однажды его дети попросили дражайшего папеньку создать пьесу для дачного спектакля. Так и появилась смешная и добрая сказка «Царь Пузан». Пузан был справедливым и щедрым, но подданные видели только его большой живот и толстые щеки. А вот когда доброе сердце и острый ум помогли царю совершить подвиг, то его зауважал каждый житель царства. И отдельно отмечу, что яркие иллюстрации для этого издания и остроумные подписи к ним создал художник Николай Воронцов. Далее «Доктор Фауст» и другие легенды средневековья в пересказе для детей. В этой книге собраны самые известные средневековые легенды в пересказе для юных читателей. Сюжеты этих сказаний до сих пор являются источником вдохновения для писателей и художников, композиторов и кинорежиссеров, а имена героев давно стали нарицательными. Выразительные рисунки к легендам создал признанный классик иллюстрации, отечественная художница Ника Гольц. И напоследок Андрей Усачев, «Сны Петушкова», рисунки Ольги Демидовой. Это цикл стихов про мечтателя и изобретателя Ивана Петушкова, с которым постоянно случаются чудеса и во сне, и наяву. В этой книге увидите разные страны из окон путешествующего дома, поможете Петушкову создать шумофон и даже научитесь режиссировать сны. Иллюстрации к этим веселым историям в стихах создала художница Ольга Демидова. Ну и все. О литературе на сегодня хватит. Далее лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: В пятницу я влюблен. По-нашему так называется песня группы The Cure, которую на Радио 7 послушали. Собственно, мне кажется, для этого мероприятия все дни недели хороши. И совсем не стоит дожидаться окончания недели, чтобы любить. Это можно уже сегодня делать. Да. Ну и уже сегодня, друзья мои, вы можете установить на свой мобильный наше новое приложение Радио Хаб и таким образом слушать Радио 7 везде, где только есть интернет. Так что обязательно качайте в вашем магазине мобильных приложений и будем ближе еще и таким вот способом. Ну а тем временем в столице 17:48. Совсем уже скоро будем провожать рабочий день. И последнюю песню такового исполнят Джипси Кингс под занавес часа. А пока же Араша и Хелена здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь.

0: Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по прогнозам, день грядущий обещается быть мокрым, громким и ярким. Да, синоптики настаивают, что дожди, громы, молнии накроют столицу. При этом до 22 выше 0 на термометрах и ветер до 15 метров в секунду. Держите шляпы.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера. И главные новости к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, несмотря на сложность переговорного процесса, сторонам удалось добиться значительного прогресса за последние недели. Вновь напомнив о том, что Соединенные Штаты остановили много войн, глава Белого дома признался, что ранее российско-украинский конфликт казался ему самым легким. Президент США также понадеялся на скорую встречу украинского и российского президентов. К слову, их обоих он охарактеризовал как непростых персонажей. Трамп также заявил, что готов посетить Украину в подходящий момент и что с удовольствием встретится с Путиным в Москве. Позже он анонсировал телефонный разговор с президентом России сегодня вечером. В Кремле пока эту информацию не комментировали. Список локализованных автомобилей для такси в скором времени пополнят модели брендов G-Tour, T-Net, Amoda и G-Land. Об этом сообщает Минпромторг. Это произойдет после утверждения соответствующего распоряжения правительства. На сегодняшний день в перечень входят 28 моделей авто. Список обновляется по мере локализации новых машин. Чтобы попасть в него, автомобиль должен соответствовать определенному критерию. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий освободить электромобили от требований локализации для работы в такси. Предполагается, что это должно снизить потребление бензина и сгладить сезонные пики потребления топлива. Стоимость квартиры при покупке в рассрочку хотят уравнять с ценой жилья при полной оплате. С такой инициативой выступил зампред Центробанка Михаил Мамута. Он отметил, что правило на единой цене уже действует при покупке других товаров в рассрочку. Поэтому регулятор считает, что такой принцип нужно распространить и на рынок недвижимости. Как пишут «Известия», разница между ценой жилья при полной оплате и при выплатах частями в отдельных случаях достигает 15-20%. Жара до 30 градусов может вернуться в столичный регион уже в пятницу. Об этом сообщает гидрометцентр. Рост температуры прогнозируется на фоне осадков и облачной погоды с прояснениями. Ночью и днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В Подмосковье сильный дождь и ливень. При этом скорость ветра к вечеру составит 6-11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и 6 вечера в Москве. Так что, пожалуй, 2 минуты. Как уже можно подвести жирную такую черту под рабочим днем? Ну, понятное дело, не все пока что подобную шалость могут себе позволить. У всех графики разные. И вот если вы до сих пор еще предаетесь благородным трудовым порывам, не грустите. У вас тоже скоро все обязательно случится. Ну, а в планах на ближайший час у нас имеется игра «Третий лишний», к которой приступим в ближайшее время. Затем предстоит виртуальный променад по столице в компании Филиппа Смирнова. И, безусловно, все это под лучшую музыку на все времена, которая всегда здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

Белинда Карлайл, которую на Радио 7 послушали, утверждает, что раем может быть любое место на Земле, если рядом есть любимый человек. Ну и знаете, коль действительно так, то берите свою вторую половинку в охапку и отправляйтесь в новый манеж на мультимедийную выставку «Великолепный Эрмитаж». Есть риск испытать там райское удовольствие, да. Ну а победитель сегодняшнего раунда игры «Третий лишний» сможет это сделать за счет Радио 7. Два приглашения на это событие сегодня на кону, и если желаете совершить этот иммерсивный вояж по знаменитому музею, то прямо сейчас отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Главное, подгадайте как-нибудь так, чтобы оно оказалось седьмым. И тогда совсем скоро играть будем именно с вами. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет швея из Москвы по имени Мария. Мария, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Олег.
1: Мария, а позвольте полюбопытствовать, вот любите ли вы деньги?
2: Любят ли они меня? Это хороший вопрос.
1: Но с таким тяжелым вздохом как-то начали размышлять.
2: Нет. Ну, конечно, кто же их не любит?
1: Ну, а деньги любят вас? Взаимные у вас отношения,
2: надеюсь. И они тоже меня.
1: Ах, прекрасно. Смотрите, ну, коли такая гармония у вас воцарилась на финансовом фронте, давайте сегодня поиграем по теме «деньги». Вот сейчас назову три слова. Скажите, пожалуйста, какое из них не является названием какой-то официальной валюты. Готовы?
2: Готовы.
1: Итак, слова следующие. «Лемпира». Квача или мунтин? Что лишнее, что не денежка? Как думаете? Лемпира, квача, мунтин.
2: Так, ну, мне кажется, первый вариант.
1: Вам кажется, первый вариант что? Вот давайте буду вытягивать из вас тогда по словечку.
2: Первый вариант не денежный.
1: Лемпира? Не деньги, да? Что тут смешно? Вы серьезные темы у нас. Деньги обсуждаем. Мария, соберитесь. Давайте. Лампира, квача, мунтин. Что лишнее? Что не деньги?
2: Так, тогда давайте третий вариант.
1: Уверены?
2: Ой.
1: Угу. Ну ладно, я не буду вас мучить. Третий вариант, так третий. Все, правда. Мунтин – это деревянная планка, которая разделяет и удерживает стекла в окне. Мунтин, она называется. Лемпира – это денежная единица республики Гондурас. А квача – это деньги в республике Замбия. Ну а вы, Мария, получается, победитель сегодняшнего раунда. Поздравляю, вы счастливы?
2: Спасибо, я... Счастливо, безумно.
1: Потрясающе.
2: Продолжение вечера с вами.
1: Ну, и знаете, вам, я не знаю, вечер или день, какое угодно время суток выберите, но пометьте, пожалуйста, карандашиком. 11 июля вы сможете посетить мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Выставка проходит в креативном пространстве «Новый манеж». Ну, а мы вернемся к музыке, если никто не против, и через пару минут послушаем Dire Straits, а прямо сейчас NSYNC на Радио 7. Добрый вечер.
0: Вечер на

0: о том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Третья транспортная тормозит внутренняя сторона от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. На Московской кольцевой затор на внутренней стороне от Рублево-Успенского шоссе до Строгино. 20 минут потеряете на Волоколамке. От Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Столько же на Носовихе. От Южной улицы до шоссе Ильича. Удачи на дорогах и отличного вечера.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН
6: 13-333-00-263. Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от «РГ Девелопмент». Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. «РГ Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
7: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
8: Рынок стройматериалов. Каширский двор 3. На МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
6: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Все знают, кто автор скульптуры «Рабочая колхозница». Да, талантливый скульптор Вера Мухина. Однако это не единственный монумент ее авторства в Москве, который обращает на себя внимание. В 1963 году у центрального входа в Парк Дружбы, это недалеко от Северного речного вокзала, установили монумент «Хлеб». Здесь две обнаженные девушки передают друг другу огромный сноп пшеницы. Тут же установлена и парная композиция «Плодородие». Она была выполнена по эскизам Мухиной уже после ее смерти. В конце 1930-х годов Мухина работала над серией скульптур для Москворецкого моста. Они назывались «Гимн интернационалу», «Пламя революции», «Море», «Земля», «Плодородие», «Хлеб». При ее жизни реализовали только «Хлеб». Остальные композиции воссоздали по ее эскизам уже после смерти. «Море» и «Земля» стоят в Лужниках. Фасад главного здания МГУ украшает скульптурная группа «Наука». Мухина создала ее в 1952 году для Северного портика. На композиции изображены сидящие юноши и девушка с книгами. Они символизируют неустанное развитие научной мысли, стремление к знаниям и доступность образования. Фигуры расположены симметрично по краям лестничной площадки и визуально завершают аллею бюстов ученых. Кстати, в комедии Леонида Гайдая «Операция И и другие приключения Шурика» в новелле «Наваждение» можно увидеть эту скульптуру. Шурик заглядывает в книгу юноши, ища конспект. Ну, вы помните. Еще одну скульптуру Мухиной постоянно переносили. Сначала она стояла у станции метро «Мир», ныне Алексеевская, затем в сквере у школы-интерната, а в 1990-е годы ее переместили в парк «Музеон». Называется она «Требуем мира» и задумана была коллективом авторов как передвижной объект для конференций, митингов и демонстраций с участием Советского Союза и как реакция на начало Корейской войны. В группе шесть фигур, идущих в одном направлении. В центре представители разных народов с соединенными руками. Слева слепой инвалид войны, справа мать-кореянка с убитым ребенком, впереди молодая женщина с ребенком, из руки которой слетает голубь, символ мира. Мухина полностью выполнила только одну фигуру. За основу она взяла свой ранний эскиз «Мать с мертвым ребенком», созданный под впечатлением от первых дней Великой Отечественной войны. В 1954 году у здания Московской консерватории на Большой Никитской улице установили памятник Петру Ильичу Чайковскому. Мухина работала над этим образом много лет, и в итоге получился очень выразительный портрет. Чайковский изображен в момент творческого напряжения. А еще на площади Тверская застава стоит памятник Максиму Горькому. Его Мухина доделала. Иван Шадр взял с нее слово, что она завершит его работу. И Вера Игнатьевна свое слово сдержала. Больше о творчестве великого русского скульптора в контексте мировой культуры можно узнать на выставке «Вера Мухина. Диалоги. Грани». Она только что открылась в Музее декоративного прикладного искусства на Делегатской улице и проходит при поддержке нашей радиостанции «Радио 7». Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Джастин Тимберлейк на радио 7. What goes around comes around. Или, если по-нашему, то как аукнется, так и откликнется. Получается так. Ну и знаете, вот учитывая, что весь сегодняшний день нам усиленно аукалась работа, то, думаю, будет вполне естественно, если этим вечером она откликнется вполне себе заслуженным и качественным отдыхом. 18:48 в столице. Вишенкой на торте этого часа будет группа Сэш и легендарный Эквадор. Ну а пока же The Pretenders на радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит на нести. Когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики всячески намекают нам, что завтра без зонта из дома лучше не выходить. Осадки на протяжении дня гарантируют нам. При этом до 22 градусов выше 0 на термометрах. И ветер будет дуть с порывами аж до 15 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, расскажет Михаил Гудков, как всегда. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Власти России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Кроме того, начинается импорт топлива из других стран. Также в России наращивают дополнительно объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Вместе с тем, уточнил Новак, хоть ситуация с топливом частично стабилизировалась, она пока остается непростой. Правительство продолжает предпринимать дополнительные меры для стабилизации ситуации. Между тем, власти Алтая сообщили о запуске на всех АЗС системы контроля за продажей топлива. Она заработает с завтрашнего дня. Это позволит продавцам на заправках соблюдать введенные в регионе ограничения на продажу бензина и дизеля. Это необходимо для снижения повышенного спроса, который фиксируется сегодня в Горно-Алтайске и всех районах республики, сообщил губернатор Андрей Турчак. Топливо можно будет приобрести только при предоставлении свидетельства на регистрации транспортного средства. Операторы АЗС будут заносить номер машины в систему. Если владелец автомобиля попытается купить топливо сверх лимита в течение суток, механизм не позволит этого сделать. Минпросвещение рекомендовало регионам ввести дополнительные каникулы для первоклассников. Они должны пройти с 15 по 21 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что новый учебный год должен начаться 1 сентября, а завершиться 26 мая. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что при составлении учебного календаря особое внимание уделяется сбалансированности нагрузки. Для школ, работающих по четвертям, ведомство также предложило установить каникулы с 26 октября по 3 ноября, с 31 декабря по 10 января, с 27 марта по 4 апреля и с 27 мая по 31 августа. Впервые за век в США выпустят некруглую монету в форме колокола. Она будет посвящена 250-летию основания Соединенных Штатов. На лицевой стороне монеты будет надпись «На Бога уповаем», а на оборотной – изображение здания, где в 1776 году была принята Декларация о независимости США и первоначально находился колокол свободы. Монету отчеканят из 24-каратного золота. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Спасибо службе информации за выпуск, под который мы с вами очередной час разменяли. Уже 20-й по счету в сутках. 19.03 в столице. Провожаем среду, друзья мои. Думаю, что событие это пусть и не очень значительное, но приятное. Потому что завтра уже предпоследний рабочий день, а за ним и пятница обязательно случится. Так что начинаем неуклонное движение в сторону выходных. Получается так. Ну а двигаться будем, как и привыкли, под любимые песни. Например, в ближайших планах у нас Тони Брэкстон. И прямо сейчас Эмма Бантон на Радио 7. Добрый вечер.

Unbreak My Heart, или «Не разбивай мое сердце». Да, вот с такими мольбами только что Тони Брэкстон выступал в эфире «Радио 7». И знаете что? Вот если в вас, друзья мои, имеется хоть немного эмпатии, то, пожалуйста, не разбивайте сердце разработчикам нашего нового приложения «Радио Хаб». Серьезно, все-таки они старались, делали, так что уж не погнушайтесь, пожалуйста, скачайте в вашем магазине мобильных приложений, причем абсолютно бесплатно, и сможете в любое время тэпнуть на экран смартфона и слушать «Радио 7» везде, где только есть интернет. Чертовски удобно, так что позвольте отрекомендовать. А тем временем в столице уже 19:12 и далее на «Радио 7». «Man at Work», а прямо сейчас Нил Хоран здесь, на «Семи холмах». Всем привет и неспешного вечера.

Man at Work, или «Мужчины за работой». Так называется австралийский коллектив, который на Радио 7 только что послушали. Ну и как ни крути, работа — это мероприятие, которому без малого треть жизни ежедневно посвящают и мужчины, и женщины. Да, вот прямо с понедельника по пятницу по 8 часов, как заведенные. Но хочется, конечно, верить, что в обозримом будущем человечество найдет какой-то консенсус, придет к мысли о необходимости сокращения рабочей недели до 4 дней. Вот множество стран на протяжении последних лет активно проводят такие эксперименты. И они, кстати, показывают исключительно положительные результаты. Причем не только сотрудники меньше выгорают, но еще и прибыль компаний от такого графика только увеличивается. Да. И вот знаете, в последние дни в различных каналах активно муссируется тема, что наш отечественный Минтруд одобрил 4-дневную рабочую неделю, да. Но верить кликбейтным заголовкам не стоит. Это совсем не значит, что все так уж сразу переходим на новый график. Просто в министерстве отметили, что действующее трудовое законодательство уже давным-давно позволяет работодателю и сотрудникам самостоятельно договориться о режиме рабочего времени. Вот если всех все устраивает, то можно установить как 5-дневку, так и 4-дневку или даже 6-дневную рабочую неделю можно. Вот последнего, пожалуй, не надо. Давайте лучше в другую сторону будем думать, да? Ну, а тем временем в столице 19:20, и через пару минут мы с вами послушаем Шер, а прямо сейчас Наташа Сен-Пьер на Радио 7. Добрый вечер. Добрый вечер.

0: как едет столица, нам расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе в эти минуты, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Строгино. Примерно столько же на третьем транспортном на внутренней от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы. Носовиха тормозит от Южной улицы до шоссе Ильича. И небольшой затор на Щелковском шоссе от Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный. Удачи на дорогах!
2: Реклама. Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
2: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно.

0: Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗЗ» проект на репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на Левел.ру.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Моби на радио 7. In this world, или в этом мире, так называется песня о том, что одиночество — это не лучшее, что может с человеком в этом мире случиться. Ну и, пожалуй, действительно так. Все-таки не зря в пенитенциарной системе самое страшное наказание какое? Правильно, одиночная камера. Поэтому, друзья мои, вот от всего сердца желаю, чтобы, если одиночество в вашей жизни и случалось, то было оно исключительно осознанным. Вот когда просто хочется ото всех отдохнуть. Ну и напомню, что отдыхать вполне можно и в компании «Радио 7». Тем временем 19:42 в столице. Всем привет и легкого вечера.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Если верить синоптикам, то без зонта завтра на улице делать нечего. Да, дожди на протяжении всего дня нам обещают. При этом облачное небо, временами гроза и гром, а ветер будет дуть до 15 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 8 вечера.
3: Вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Украина в преддверии саммита НАТО в Турции отвергла мирный план Дональда Трампа из 28 пунктов по прекращению конфликта с Россией. Об этом пишет «Нью-Йорк-Пост». По данным издания, Киев намерен добиваться для себя новых условий в связи с изменением ситуации на фронте. Также сообщается, что Украина не рассматривает возможность встречи с представителями России для дипломатического урегулирования. Некоторые СМИ пишут, что после завершения конфликта с Ираном президент США намерен как можно скорее завершить украинский конфликт. После встречи в Анкаре с Владимиром Зеленским он намерен обсудить ситуацию с Владимиром Путиным. Дети мигрантов в России будут обязаны оформить патент после достижения 18-летнего возраста. Такой закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. На оформление документа будет отведено 30 дней. В противном случае придется выехать из страны. Также новый закон обязывает трудовых мигрантов содержать не только себя, но и членов своей семьи, проживающих в России, и тех, кто находится на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума по региону, в котором они живут. Если патент мигранта не был продлен или был аннулирован, он должен будет покинуть Россию вместе с детьми в течение 15 дней. Яндекс открыл интерактивную карту автозаправок. Сервис показывает не только наличие топлива на конкретной АЗС, но и есть ли там очередь. Также водители могут отфильтровать заправки по нужному типу топлива. Для актуализации данных Яндекс использует все свои сервисы – пробки, карты, заправки, а также результаты опроса водителей. На первом этапе карта была доступна для водителей такси. Теперь информация по АЗС открыта для всех пользователей Яндекс.Гоу и приложения Яндекс.Заправки. Добавлю, что сейчас информация об очередях в тестовом режиме доступна для жителей Москвы и Петербурга. В ближайшие недели она станет доступна водителям и в других городах. Спрос на поездки в Москву упал у туристов. Столица, занимавшая первое место по бронированию туров в июне, в июле-августе опустилась на третью позицию, уступив место Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Также в топ-10 вошли Приморские и Ставропольские края, Ростовская, Свердловская, Калининградская и Самарская области. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот уже и 20.03 в столице. Среда неизбежно стремится к своему логическому завершению. И согласитесь, конечно же, хочется, чтобы уходящий день запомнился все-таки с лучшей стороны. Ну, правда же. А коли так, то давайте сделаем эту сторону музыкальной, потому что уверен, что песни, которые звучат в эфире Радио 7, позволят нам испытать то самое приятное послевкусие от уходящего дня. И далее в эфире появится Оливия Дин, а прямо сейчас Soul Asylum на семи холмах. Добрый вечер.

Дэрил Холл и Джон Нотс на Радио 7 только что поднимали тему нехватки времени. Да, вот времени, которого и правда порой катастрофически мало получается уделить любимому человеку. Ведь, согласитесь, вся эта суета мегаполиса, она же так закружит с самого утра, что к вечеру многие приходят домой и без сил плюхаются на диван и как на гипножабу смотрят на телевизор или в экран смартфона уткнутся и таким образом остаток дня проводят. А вот на то, чтобы просто поговорить по душам с любимым человеком, ни сил, ни времени уже и не остается. А зря, между прочим. Зря. Потому что, согласно исследованию ученых из Калифорнийского университета, например, пары, которые уделяют общению друг с другом хотя бы 38 минут в день, довольны отношениями больше остальных. Но, друзья мои, опять же, не все общение идет в зачет. Эти 38 минут, по мнению умов от науки, нужно посвящать сплетням. Да, вот необходимо перемывать косточки общим знакомым, и таким образом совместное счастье якобы будет гораздо-гораздо более вероятным. Так что обязательно попробуйте на досуге. Ну, а почему бы и нет, в конце концов? А тем временем в столице уже четверть девятого пополудни, и далее на Радио 7 Backstreet Boys и Абба. А прямо сейчас Тори Эймос на семи холмах. Добрый вечер.

Абба на радио 7. Waterloo. Так называется песня о том, что иногда, знаете ли, лучше поддаться и уступить, нежели до последнего сопротивляться натиску влюбленного в тебя человека. Вот это, знаете, прям как в фильме «Обыкновенное чудо». Помните? Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Так чего ж зря время терять? Ну, серьезно. И вот опять же, если бастионы падут и прозвучит то самое «да», тогда вы сможете абсолютно заслуженно отмечать сегодняшний праздник, а именно День любви, семьи и верности. Вот мне лично эта дата откровенно люба. Так что, наверное, всем пожелаю быть причастными к этому празднику. Ну, а какой же праздник без музыки, правда же? Так что давайте к ней вернемся и далее послушаем Pink, а прямо сейчас Lemar на Радио 7. Добрый вечер.

0: О ситуации на дорогах Москвы нам расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на Московской кольцевой на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Строгино. Как всегда, вечером медленно едет Носовиха от Южной улицы до шоссе Ильича. Небольшой затор на Ленинском проспекте от улицы Миклуха-Маклая до Адмирала Корнилова и на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Удачи в пути и отличного вечера.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

о нелегкой женской доле только что, наверное, Черри пела на радио 7. Ну, знаете ли. Конечно, частенько можно услышать вот эти споры по поводу того, кому же на Руси жить легче, мужчине или женщине. Сколько копий по поводу этого вопроса сломано, просто мама дорогая. Но, знаете, мне кажется, все-таки гораздо правильнее, что ли, не спорить, а делать эту самую жизнь легче. Вот конкретно своей женщине, своему мужчину. И вот так вот в парочках, я уверен, и образуется та самая, не худшая из возможных жизней. Кстати, опять же, да, с днем любви, семьи и верности всех причастных. Ну, а тем временем в столице 2040 вернемся к лучшей музыке на все времена, с вашего позволения, и совсем скоро послушаем Гвен Стефани, а прямо сейчас Beach Boys на радио 7. Добрый вечер!

0: Ну что ж, друзья мои, 20:40 в столице, пора бы и честь знать, как говорится. Прощаться будем, да, как всегда, до завтра, до 5 пополудни. Ну и позвольте напомнить, что утро грядущего дня будет гораздо-гораздо комфортнее, если встречать его в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой, потому что ребята попросту не оставляют шансов на то, чтобы войти в новый день с дурным настроением. Так что присоединяйтесь с 7 часов утра. Ну а я, с вашего позволения, сделаю ручкой, всем пожелаю прекрасного вечера и откланяюсь до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «12+». Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Вода, вода, кругом вода. Вот примерно так выглядит прогноз от синоптиков на завтра. Осадки на протяжении целого дня нам обещают. При этом облачное небо до 22 выше 0 на термометре. И ветер обещается дуть со скоростью аж до 15 метров в секунду. Так что держите шляпы.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина». Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве до 22 выше 0 на термометрах, облачное небо и дожди на протяжении всего дня. Так что вооружаемся зонтами. Правда, их может выворачивать наизнанку, потому что ветер обещается дуть со скоростью аж до 15 метров в секунду.
0: В Москве 22.

далее. Целый час. Только музыка. На радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики настаивают, что завтра в Москве будет облачно и дождливо. Да, осадки на протяжении всего дня нам предрекают. При этом до 22 с плюсом на термометрах, и ветер будет дуть со скоростью аж до 15 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра четверг, друзья, и как всегда в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз у нас на связи Екатерина из Новосибирска. Ну, а тема такая. Детская фраза, которая поставила вас в максимально неловкое положение.
1: Ну и, конечно же, наши игры, синематека, гороскоп, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.

Праге полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: No fighting.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.